0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наши песни.

0: наши треки.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в кино?

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске.

Радио Брест. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
0: Наши песни.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси стартовал мониторинг ассортимента товаров к новому учебному году. Федерация профсоюзов проверит магазины и школьные базары по всей стране, от областных центров до небольших районных городов. Специалисты оценят наличие одежды, обуви, рюкзаков, дневников, тетрадей и других канцелярских товаров для детей всех возрастов. Также проверят ассортимент и производителей. В случае выявления проблем профсоюзы оперативно отработают каждый случай с местными властями и отечественными предприятиями. Граждане также могут сообщить о недостатке товаров через специальный сервис на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. В деревне Высокое Березовского района 8 августа пройдет экологический фестиваль «Споровские сенокосы». Главным событием станут соревнования по ручному сенокошению. Каждой команде из двух человек предстоит скосить участок длиной 100 метров и шириной не менее 1,5 метра на каждого. Учитываются два критерия – скорость и качество косьбы. После командного этапа 10 лучших участников выйдут в личное первенство. Еще одно яркое мероприятие – соревнования по футболу на болоте, которые пройдут в 11-й раз. Планируется участие не более 10 команд. Также гостей фестиваля ждут мастер-классы по сплаву на байдарках, студия настольных спортивных игр, детские развлекательные площадки, возможность покататься на мото-дельтапланах и квадроциклах. Можно будет посетить станцию кольцевания птиц Ясельда и посмотреть выступления творческих коллективов Березовщины.
0: Новости.
1: Возле строящегося детского сада в микрорайоне Южный в Бресте члены молодежного совета при Брестском городском совете депутатов вышли на финишную прямую разукрашивания центрального теплового пункта. Серое промышленное здание превращается в яркий арт-объект. Инициатива нашла поддержку у городских властей. С сегодняшнего дня меняются правила нахождения в пограничной зоне. Главная цель – сделать пребывание граждан на этих территориях более свободным. Въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Список документов расширен. Теперь подойдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных пропусков, если транспорт следует в приграничные населенные пункты. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
4: Слушай наших

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе четвертое утро. 7:09. Ну вот вы скажете, зачем я называю первое самое доброе утро, второе? Да потому что, друзья мои, на этой неделе самого доброго утра будет 5. Далее будет самое-самое доброе утро субботы. Это уже что-то другое. Это феерия, праздник, это дождались, это опаньки. Вот и суббота пришла. Друзья, ну пока на календаре четверг, и сегодня дата у нас с вами 6 августа. А я сказала 4, да? Вообще, 6-е? Какое, я сказала? Ну, 4-й день недели я имела в виду. Ну, а 6 августа, конечно же, стартанул этот август очень-очень активно. В общем-то, кто-то уже знал и знает, куда поступил. В общем-то, зачислен ли, вывешены списки зачисленных. Это невероятно круто. В общем-то, для кого-то лето не прошло даром. И очень надеюсь, что среди таких людей есть вы. А ведь, знаете, лето можно прошляпить. Да, друзья мои, так может быть, и может быть, когда-то у вас такое было, и вы совсем не хотите повторить этот сценарий. Но тогда вам скажу, что остаток лета имеет место быть в полном своем объеме. Практически весь август впереди, а это означает, что реализовать все самые свои классные летние мысли очень даже можно. Ну что, друзья, четверг, традиционно приметы дня от Юли Майской рассказывают. Итак, друзья мои, ну что, народные приметы на обычай четверг связаны с удачей, началом дела и денежными всякими вливаниями в ваши кошельки, друзья мои. А еще, конечно же, связаны со здоровьем. Кстати, встать с правой ноги именно в четверг сулит удачу на весь день. А еще загаданное до полудня желание обязательно сбудется в ближайшее время. А еще в четверг найти монетку на улице как богатство. Ну, помните, все, что на улице подняли в виде богатства, все считается, если вдруг присвоили, чужим, понимаете, да? И за это нужно нести ответственность, так что имейте в виду. А еще в четверг начинать новые серьезные проекты лучше всего до обеда. Это все дело к успеху. Вот такая маленькая, знаете ли, маленькая ориентация на этот день, друзья мои. Мне кажется, отличный старт положен. Ну и помните о том, что с самого утра здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» в народной перекличке, мы можем и просто должны передать всем утренний ранний привет, поэтому пишите 33-код 3990011. А еще не забывайте, что в окончании часа у нас есть рубрика «Сплю и вижу». Вот туда присылайте, что наснили. Рассказывайте, какие сны приснились. Будем в нашей рубрике разбираться, что ваши сны означают наяву. Ну а пока, друзья, тот, кто не любит физический спорт, пробежки и так далее, но любит танцы, Мари Краймбрери здесь залетает у нас в прямой эфир для того, чтобы потанцевать как суперзвезда. Давайте сделаем это вместе.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ой, друзья мои, ну да, действительно, сегодня 6 августа, и что ни день, то праздник, повторяю я из раза в раз в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» и доказываю это на деле. Но на самом деле, вы знаете, друзья мои, для нашей страны сегодня, правда, очень важный день. Праздник в Беларуси прям отмечается сегодня достаточно широко, и для нас это определенная веха в истории. День белорусского книгопечатания сегодня, друзья мои, да, особенно дорогая белорусскому читателю именно эта дата. 6 августа 1517 год. Франциск Скорина издал в Праге кириллический псалтырь, первую печатную книгу для белорусского читателя. И с этого дня и ведет отчет отечественное книгопечатание. Друзья мои, только вдумайтесь. 6 августа 1517 год. Первая печатная книга для белорусского читателя. Это невероятно. Тогда Франциск Скорина не просто освоил новую технологию, подарил соотечественникам книгу на понятном языке, что по тем, конечно же, временам было поступком почти революционным. Так что сегодня можно с чистой совестью снять с полки любимый томик традиции без малого 5 веков, друзья мои. И грех ими, конечно же, не воспользоваться. Поэтому читайте на белорусской мове, потому что как только начинаешь действительно на своей родной мове читать, вот как-то, не знаю, для слуха это становится восприятие такое вот очень интересное, красивое, милогучное, я говорю, в Беларуси, правда? Но вот такой вот день сегодня запечатлился. Это очень здорово. Друзья мои, а еще, если вы сегодня готовы читать стихи на белорусской мове для своих любимых, это хорошо. Знаете, говорят, ой, ты что, своей жене каждый день стихи читаешь, да? Ой, подкаблучник. А другой скажет, да, я такой. И будет абсолютно прав. Более того, в календаре есть специальный даже праздник для вас. Международный день подкаблучника. Мы вас с этим поздравляем от души. А нам, если что, иногда нравятся такие мужчины женщинам, да. Праздник для мужчин, которые давно поняли. Иногда уступить – это не слабость, да. Высшая форма стратегического мышления мужского. Подкаблучник в современном прочтении, мне кажется, это не забитый муж, а мудрый дипломат. И вы меня в этом не переспорите, дорогие люди, который выбирает мир в доме вместо победы в споре. В общем, праздник добродушно, конечно, посмеивается над старыми стереотипами и намекает, крепкие отношения держатся не на том, кто в доме главный, а на умении договариваться. Хотя, будем честны, люди, да, последнее слово в этом вопросе все равно чаще остается, да, не за мужчинами, да, правда? Международный день подкаблучника отмечается сегодня, друзья. Вот такой классный шуточный праздник, и я надеюсь, это классный повод сегодня пошутить на эту тему в ваших парах и таким образом задать отличный старт этого начала дня. Здесь Юлия Майская. Привет!
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 при грозах до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 35 до 40 градусов. В Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.

0: 514-90-31.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Одни мечтают выиграть в лотерею, другие надеются на повышение. А есть люди, которые относятся вообще к денежным средствам как к отдельному увлекательному проекту. Я бы даже сказала, к виду спорта. Они не обязательно, конечно же, скупы, не считают каждую копейку и вовсе не обязаны работать без выходных. Просто финансовые цели для них, для этих людей, это еще один способ доказать себе, что я могу абсолютно все. Мне покорится абсолютно все. Слушайте, ну и с этим, в общем-то, да, сложно поспорить. Друзья, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я хочу рассказать о них. Кто они, представители зодиакального круга, которые умеют превращать деньги, ну, скажем так, в достигаторство-домогаторство, как личный спорт, да, для них. Поставил сам себе вызов «могу, хочу и буду зарабатывать больше». И действительно, им это по плечу. Овны, вы в списке. Овны зарабатывают так, словно участвуют в соревнованиях. Правда, многие удивятся, увидев овна в этом списке, кажется, что этот знак больше любит приключения, чем бухгалтерские таблицы, и это правда. Но именно азарт делает овнов отличными добытчиками. Так что тот, кто живет с овнами, очень даже, знаете ли, пределе. Козерог. Человек, который знает, где лежит каждая копейка. Вот уж кого никто не удивится, да, увидите в рейтинге козерогов. И если существует знак, который способен открыть Excel просто ради удовольствия, то это козерог, да. Его отношения с деньгами построены не на любви к роскоши, а на любви к порядку. То есть финансовая подушка, инвестиции, резервный счет, план на 5 лет вперед, все это приносит козерогам почти физическое удовольствие. Львы, вы тоже в списке. Лев любит красиво жить и знает, как это оплатить. Еще один неожиданный участник списка, да, может быть, для кого-то. Да, лев любит качественные вещи, красивые рестораны, эффективные подарки, но, друзья мои, мало кто замечает, что за этим обычно стоит вполне прагматичный расчет льва. Лев отлично понимает, чтобы, в общем-то, позволить себе жизнь мечты, сначала нужно ее заработать. И превращает для себя заработок тоже в интересную, увлекательную игру. И добивается успеха в этом списке. Если не согласны с тем, что сегодня я выставила в эту самую троицу льва, козерога и овна в отношении того, что это люди, которые всегда хорошо зарабатывают, и для них заработок – это как вид спорта. Я могу, хочу и буду. В общем-то, если не согласны, дайте знак. 33-код-399-0011. Вот сюда я жду обратную связь. Ну, а если сегодня мы с астрологами попали в десяточку, как говорится, тогда тоже напишите свое мнение в отношении этого списка. Ну, а я совсем скоро вернусь сюда для того, чтобы рассказать о том, что день грядущий подготовит для каждого представителя зодиакального круга. Дождитесь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Именно так. Кстати, 6 августа, знаете что? Это день, когда Венера, по мнению астрологов, войдет в знак Весов, и представители трех знаков зодиака могут почувствовать прилив надежды и оптимизма после периода эмоционального спада. Ну а подробнее прям про каждого из нас рассказывают. Итак, друзья мои, что ждет сегодня Овнов? А про три знака, кстати, я сказала, но не уточнила, кто. А это Раки, Весы и Стрельцы. Так что имейте это в виду. Овны, что касается вас, сегодня время для дипломатических взаимоотношений, поиска компромиссов. Овны, сегодня будьте внимательны к новым знакомствам, в том числе, уверяют вас астрологи, завершайте начатое, избегайте конфликтов с коллегами в том числе. Тельцы, богатый день для романтики, но аккуратнее с финансовыми сделками, используйте помощь близких. Луна, кстати, Тельцы в вашем знаке, усиливает желание уюта и комфорта, но не поддавайте желанию потратить больше, чем нужно. Близнецы, день насыщенный в любви, но возможны разногласия. Высокая работоспособность на службе. Венера входит, как я уже сказала, Весы, активируя сферу общения и коротких поездок. Однако, возможны споры. Близнецы, будьте внимательны. Раки, вы очень привлекательны сегодня будете для окружающих. Возможно, увлекательное знакомство, финансовая поддержка, кстати, придет. Раки сегодня к вам неожиданно. Поэтому отношения сегодня с семьей выйдут на новый уровень. Львы, отличный день для личной жизни. Да, действуйте, но будьте готовы к препятствиям в работе. Не сидите в одиночестве. Солнце в вашем знаке делает вас заметным и харизматичным. Так что вы завершайте сегодня начатое. Девы, сегодня звезды дают шанс вам все исправить. Прислушивайтесь к интуиции. Да, Венера входит в Весы, активируя ваш второй какой-то там дом. Да, сколько у вас домов? Налоги платите, все хорошо? Девы, прислушивайтесь к своему сегодня внутреннему голосу. Такой совет. Весы, возможен стресс и конфликты сегодня в течение дня. Не сохраняйте, пожалуйста, спокойствие. Удачное решение на работе принесет Весы для вас пользу. А еще отличное время для знакомств и культуры. Отношения Весы. Скорпионы, судьба готовит вас к встрече с партнером, но избегайте тех, кто любит командовать. Вот так. Возможно, судьбоносная сегодня скорпионы встреча или романтическая тайна. Стрельцы, безоблачный период в отношениях. Свежие идеи откроют новый источник дохода. Ну и есть возможность встретить интересного человека через друзей или в большой компании. Козероги, а что у вас? Венера входит, да, Весы, активируя тоже у вас, в общем-то, репутацию и амбиции. Хорошее время для укрепления профессионального статуса. День потребует выдержки и чувств. Водолейчики, финансы могут прийти сегодня через новые идеи и связи. Удачный день для расширения кругозора у вас. Рыбы, а что у вас? В деньгах ожидаются перемены, но возможны и неожиданные расходы. Идеальный день для отдыха и восстановления сил. Почти как гороскоп для пятницы, друзья. В общем, хорошего старта сегодняшнего дня, и пусть все получится у каждого из вас.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Сплю и вижу.
1: Зарисовка жизни, друзья мои. Ну, это в последний раз, да. Твои родственники к нам приезжают в последний раз, да, да. Или, нет, милые мои, родственники приехали к нам в последний раз. Пожалуйста, не злись, прошу тебя. Ой, да, это в последний раз, вот это вот обещание народное, знаете, когда люди говорят в последний раз, да-да-да, да-да-да, а потом обратно все повторяется, друзья мои. Ну, есть такой момент, бывает такое. Но я к чему все веду? Потому что рубрика «Сплю и вижу», вам, помните, напоминала в начале часа о том, что можно нам сюда прислать на студийный вайбер 33 код 3990011, запоминайте этот номер, прислать нам сообщение, а что вам снилось, и мы разберемся, что ваш сон означает наяву. И я готова к этому приступить. Не просто так я заговорила про родственников, потому что Елена прислала нам сообщение. Доброе утро, мне снился приезд родственников мужа. Вы знаете, на самом деле не ожидала. Да и не виделись мы с ними достаточно давно, около 4 лет. Они живут в другой стране, а тут раз и во сне нагрянули. Но надо сказать, не очень. Очень приятный сон. Ой, Елена, рассмешили, правда-то на самом деле. Но, знаете ли, проснулись, я уверена, что когда проснулись и поняли, что это сон, немного обрадовались, верно? Вы, наверное, не совсем радушный человек, или все же? Ну, в общем, разбираемся. Значит, приезд родственников, Елена, во сне чаще всего предвещает важные новости, неожиданные перемены в жизни или скорые хлопоты по дому. Да, еще толкование зависит, конечно же, от настроения гостей, ваших эмоций, того, кто именно приехал, говорят соники. Но, в общем-то, радостная встреча, если вдруг во сне была, к добрым вестям, успеху в делах и гармонии в семье. Но я так предполагаю, что в вашем сне было все наоборот. Вот этот неожиданный приезд родственников мужа во сне, да, к резким переменам или мелким бытовым хлопотам Елены. Так что вот себе наснили хлопоты. Если даже не в виде родственников вашего мужа, то какие-то обстоятельные однозначно появятся и откуда-то придут неожиданно. А Елена, кстати, написала: ой, нет, пусть лучше хлопоты такие бытовые появятся, чем родственники мужа приедут. Ой, Елена, а муж не слушает наш эфир случайно сейчас? Вот нет? Нигде краем уха не подслушивает вот эту вот историю нашу с вами? Нет? Ой, друзья мои, родственники для того и существуют иногда, чтобы совершенно нечаянно нагрянуть в тот самый неподходящий момент, когда ты, опа, и совсем не ожидал. Но ничего, близкие, родные люди всегда, мне кажется, все поймут. Друзья, мы продолжаем двигаться дальше, перелетаем в следующую музыкальную часть. Всем отличного, классного старта, начала этого дня. Здесь Юля Майская, и каждому летит мой привет. А еще помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области обновляют транспортную и учебную базу. Об этом на встрече с журналистами рассказала начальник главного управления по образованию облисполкома Наталья Калиновская. Для перевозки школьников задействуют 316 автобусов, 49 из них новые. Их закупят до 1 сентября. Параллельно продолжается оснащение учреждений. Приобретают учебное оборудование, транспорт и технику. Особое внимание в этом году уделяют профессиональному образованию. По словам Натальи Калиновской, на поддержку колледжей выделено около 25 миллионов рублей. Более 11 миллионов из этой суммы направят на закупку производственного и сельскохозяйственного оборудования. Это поможет студентам осваивать профессии на современной технике. Единовременную материальную помощь получат около 230 тысяч школьников из более чем 112 тысяч многодетных семей. В Министерстве труда напомнили, что такая помощь предоставляется многодетным независимо от дохода семьи. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 159 рублей 11 копеек или 30% бюджета прожиточного минимума. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства одного из родителей ребенка, а в Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Важно, что материальная помощь к школе переводится на базовый счет получателя.
0: Новости.
1: Комитет госконтроля сегодня проведет горячую линию по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий. Обращения будут приниматься с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Звонить следует на короткий номер 191. Сообщения о нарушениях с предоставлением фото и адреса также можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. И в завершении информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Дика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Дика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

0: невероятная и классная Нюша открыла этот музыкальный час, дорогие друзья. Я, знаете, пока прослушивала эту песню, потанцовывала и подпевала, вспомнила, как Тимур Родригес на шоу в «Точь-в-точь» просто перепел, перетанцевал. Это было невероятно. И тогда судьи открывали от изумления, от таланта Тимура рот. И, безусловно, я тоже посмотрела, насколько это круто могло быть и насколько имеет песенный талант Тимур Родригес. Но пока не про него, друзья мои, а именно про Нюшу. Невероятно крутейший трек, которому огромное количество лет, но слушать его приятно, согласитесь. Кстати, вы знали, что у этой артистки, у Нюши совсем скоро день рождения, а именно 15 августа. Анна Владимировна Шурочкина, если я так скажу, мало кто-то узнает, да, в этом во всем именно Нюшу, но это ее данные по паспорту когда-то были. Друзья, родилась Нюша, вы знали, в Москве, такая прям коренная москвичка. Но вместе с тем, поет она невероятно круто, и у многих складывается впечатление, что у нее есть музыкальное образование, хотя она его не имеет. Сама пишет песни, а ее отец когда-то был солистом группы «Ласковый май» в свое время. Кстати, в 17 лет Нюша официально сменила имя в паспорте с Анны на Нюша и просила ее называть теперь только так. А вместе с тем, знали ли вы такой факт, что отец Нюши продал квартиру ради съемок ее первого клипа «Вою на луну». Кто песню эту помнит? Помните? О, тоже невероятно крутейший трек, который залетел моментально. Да, у Нюши нет музыкальной школы за плечами или консерватории. Она занималась лишь с педагогом по сольфеджио. А еще мама Нюши пела в рок-группе. Папа был продюсером, музыкантом, как вы уже знаете. Есть и знаменитые спортивные родственники у Нюши. Серафима Мария Шурочкина, так зовут. Ее двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. А, кстати, сама Нюша тоже имеет непосредственное отношение к спорту, потому что в детстве занималась тайским боксом. Вот такие классные факты. А еще, оказывается, голосом Нюши говорят персонажи мультфильмов «Снежная королева», «Смурфики» и «Семейка Крудс». Невероятно. Ну и певица, как многие заметили, не маленького, точнее, невысокого роста, маленькая миниатюрная девушка, 1,61 м. Но сила голоса, сила воли и сила для того, чтобы заниматься музыкой и покорять музыкальные вершины, у нее очень даже есть. За исполнение этого трека отдельное спасибо, которое мы сейчас прослушали. Двигаемся с вами дальше. Здесь Юля Майская. Мы открываем старт нового музыкального часа.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Люди о людях.
1: Ничего нет сильнее, чем желание действительно творить то, чем живет твоя душа, чем заполнены твои мысли. И если ты ставишь для себя цель действительно добиться какого-то результата в том самом любимом деле, без которого ты не дышишь, друзья мои, в общем-то, все способы в этом хороши. Даже если ты когда-то начинаешь свою деятельность с того, что ты доставщик пиццы, либо просто разгружаешь вагоны, но при этом делаешь ставку на то, что твоя мечта все равно так или иначе исполнится. Ты не знаешь, когда, где, ты не понимаешь, при каких обстоятельствах, но кажется, что судьба ведет тебя действительно к этим таким обстоятельствам, твоим мечтам, и тогда ты действительно очень-очень удивлен. Помните, я как-то говорила, что участником, да и, безусловно, тем человеком нашей рубрики «Люди о людях» может стать каждый из вас. Вы, дорогие люди, брещане, все те, кто верят в свою мечту, идут за ней, готовы делать для этого абсолютно все. Даже собирать 3 пакета с собой вещей, уезжать в Москву для того, чтобы там стать популярным, друзья мои. Вот белорус Константин из Бреста, который работает сейчас курьером доставки еды в Москве, неожиданно прославился после случайного выступления с уличным музыкантом. Видео с его исполнением быстро разошлось по социальным сетям, а вскоре с молодым человеком связались музыкальные продюсеры. И ролик, на котором Константин в фирменной форме с рюкзаком, огромным, больше, чем он сам, служба доставки, поет вместе с уличным музыкантом, за считанные дни стало вирусным. Это видео собрало 1000 восторженных комментариев. Ну а спустя несколько дней молодой человек подтвердил, что героем этого ролика стал именно он. Признался, что зовут Константин, родом из Белоруссии, из небольшого города Бреста, и мечтает, и мечтал всю жизнь заниматься вокалом. И, собственно, приехал в Москву для того, чтобы начать свой путь, в общем-то, в музыке. Но, конечно же, комментаторы нажелали ему массы всего интересного. Например, такие были комментарии: «Парень, брось эту сумку, твое место возле микрофона», написал один пользователь. Далее: «Мы ждем тебя на сцене», поддержала исполнительница другая девушка. «Ну а как ты поешь, мурашки по коже, пусть у тебя сбудутся все мечты». И другой человек вторил этому видео. Поэтому, друзья, не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы, никогда не изменяйте своей мечте, своей профессии, в том числе, если профессия для вас – это образ жизни, образ мыслей. А поверьте, иногда бывает так, оказаться в нужном месте, в нужное время, и встретить нужного человека. Это так или иначе очень далее влияет на вашу судьбу. Так что очень надеюсь, что сегодня будет именно тот удачный день X в жизни каждого из вас, если вам это необходимо, чтобы вы стали чуточку ближе к своей мечте.
0: Люди. Радио Брест. Люди.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непременная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 35 до 40 градусов тепла. В Барановичо-Хибинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.

0: клиентов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач от 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
1: Подробности на сайте «Царская бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей.

0: рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей, ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефону. Телефоном 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, еще пока прохладное утро. А то ли еще будет, скажу я вам, ой-ой-ой, как говорят в народе, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, сегодня будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны, потому что сегодня в Бресте будет невероятная жара. Для начала, конечно же, прочту сообщение от Сергея в автокомплекс Брест. Он пишет: доброе утро, но слишком жарко, Уже, друзья мои, 8 часов 42 минуты, и уже люди жарко. А как я говорю, то ли еще будет, но пик максимальной жары действительно в текущей волне в Беларуси приходится именно на этот день, на четверг, на 6 августа, когда дневные температуры на большей части территории поднимутся сегодня до экстремальных 35-40 градусов, друзья мои. Нам с вами, знаете ли, в прямом смысле этого слова может не поздоровиться. Поэтому, зная эту информацию, пожалуйста, избегайте действительно дальних поездок. А если вдруг понимаете четко, что будете чувствовать себя не очень, и жара влияет на вас качественно отрицательным образом, что может повлиять на ваше самочувствие, а в дальнейшем и, безусловно, на вашу работоспособность. Оставляйте автомобили обязательно дома. Головные уборы, друзья мои, как в детском саду мы детям напоминали, вот сегодня напоминаю вам каждому из нас я, друзья мои. Кепочки, панамочки разного рода, модненькие, надеваем на себя, бутылка воды в сумке, в рюкзаке, да, тоже 100% должна быть. Но могу вас обрадовать немного, потому что после этого дня, после четверга, когда температура поднимется столбиков плюс 40 градусов, в пятницу уже завтра погода начнет меняться с приходом дождей и гроз, поэтому здесь тоже, знаете ли, нам особо-то и не поздоровится. Уж не знаю, хочется просто лайтовой погоды, правда? Плюс 25 и не больше нас вполне устроит. Поднебесная, нас кто-нибудь там слышит? Будьте добры, запишите наши пожелания, пожалуйста. И вот со следующей недели сделайте нам комфортный август, пожалуйста, чтобы действительно окончание лета мы, люди, провели на лайте. Я очень надеюсь, что нас там услышали сверху. Будем ждать обратной связи. Как и Лена ровным счетом ждет от меня эту обратную связь. Лен, спасибо огромное. Представитель города Барановичи на связи в рамках народной переклички. Здесь Елена Прекрасная, как всегда ее называю, напишет: «Доброе утро, Юлия, и нам всем-всем самого наилучшего дня. Уже четверг». Жаркий четверг, Елена, я бы сказала. И тут Елена маленькую зарисовку прислала. Видели в поле огромные рулоны сена? Это лето аккуратно сворачивают. Ой, как же это хорошо. Слушайте, а и правда ведь. Правда, эти тюки соломы аккуратно сложены у нас по полям в Беларуси действительно доказывают, что это так аккуратненько, незаметненько, друзья мои, сворачивается лето.
0: Радио Брест.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Друзья мои, есть у меня для вас этим самым добрым утром такая статистика, которая, возможно, к вам не имеет никакого отношения. Именно поэтому у вас все, знаете ли, хорошо. Ну а те водители, которые эксплуатируют автомобиль на постоянной основе и не прошли техосмотр, для них сегодня, знаете ли, утро не самое доброе. Но все абсолютно поправимо, друзья мои. Сколько водителей не прошли техосмотр с первого раза? Между прочим, есть статистика, за июль Белтехосмотр выдал почти 157 тысяч разрешений, друзья мои. Но не все гладко. 13% машин не прошли техосмотр с первого раза. Ну, вот это означает, друзья мои, что очень основательно нужно подходить к обслуживанию своих автомобилей, потому что огромное количество их дает сбой именно вот такие жаркие погоды, либо когда жара, либо когда мороз. Поэтому учитывайте это. Мужчинам, мне кажется, в этом отношении проще, потому что они каким-то образом машины свои оживляют в своем понятии, там комплименты автомобили периодически получают, да, в виде «ты моя маленькая», «ты моя красавица» и так далее, и так далее. Вот бы так каждое утро муж обращался к жене, тогда мог бы появляться и вкусный, сытный завтрак, и невероятно вкусный, ароматный ужин, друзья мои, знаете ли, все познается абсолютно в сравнении. Поэтому не будьте скупы на комплименты, на шутки, на объятия, потому что все это так или иначе объединяет и делает взаимоотношения между людьми более качественными. Ну, а если вдруг с самого утра между вами пробежала какая-то кошка, уж не знаю, это касается как личных взаимоотношений, так и профессиональных, 8.54, возможно, вы уже с кем-то успели даже и поспорить немного из коллег, тогда, друзья мои, нет, так дело не пойдет. Нужно, знаете ли, есть же один прекрасный метод, который работает, и мы все о нем знаем, он не требует много ресурсов. Нужно успокоиться следующим образом. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Могу повторять это бесконечное количество раз, но лучше мы про это послушаем следующий трек.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Опоры старинного моста обнаружили строители на берегах Припяти между Столинским и Лунинецким районами. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый. За несколько месяцев специалисты расчистили полосы отвода, устроили технологические проезды и площадки стройгородка. Во время земляных работ на объекте были обнаружены фрагменты опор старинного моста, искусственное укрепление береговой линии и дна камнем. По имеющимся данным, на этом месте в конце 19 века был построен железнодорожный мост. На лунинецкой стороне сохранившаяся опора мешала строительству нового моста. Ее разобрали, но материалы обретут новую жизнь. Председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Андрей Слуцкий рассказал о масштабных проектах, которые реализуются в области. Особое внимание мосту через Припять, который соединит Лунинецкий и Столинский районы. Объект на контроле главы государства. Срок сдачи – конец 2027 года. Также в Березовском районе стартовало строительство свинокомплекса на 100 тысяч голов. Параллельно строители возводят и реконструируют социальные объекты, новые школы и детские сады в Бресте и Барановичах. Спорткомплексы и больницы в Ганцевичах и Пинске. Уже начаты подготовительные работы под строительство детского сада на улице лейтенанта Рябцева в Бресте и сада школы в деревне Тельма-1. Каждый из этих объектов – шаг к созданию комфортной среды для жителей региона. В прошлом году коллективом спецжелезобетона выполнены практически все показатели, доведенные Министерством архитектуры и строительства. Об этом рассказал директор предприятия Анатолий Насеня. Особое внимание уделяем экспорту. За прошлый год за рубеж поставлена продукция на общую сумму свыше 14 миллионов долларов. Это рекордный показатель в истории предприятия, на 3,7% превысивший уровень также результативного для нас 2024-го. По наращиванию объемов экспорта мы шагнули далеко вперед. Главная задача на текущий год – сохранить набранную динамику, несмотря на определенные сложности, с которыми в силу объективных причин сталкивается наше предприятие, рассказал Анатолий Насеня.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 8 августа заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук пообщается с гражданами. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону 26 99 26. Участники ежегодного автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память защитников Брестской крепости, возложив цветы к вечному огню. Автопробег проходит по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Участники преодолевают тысячи километров, посетив города, связанные с историей Великой Отечественной войны. В этом году 85-летие начала Великой Отечественной войны, и мы, естественно, не могли не посетить Брест. Тем более мы максимально стараемся соединить историческую культурную нить с Республикой Беларусь, отметила руководитель штаба Ростовского регионального патриотического движения «Дороги славы. Наша история» Ася Компаниец. Участники автопробега почтили память защитников Отечества минутой молчания. Затем им провели экскурсию по мемориальному комплексу. Брестское областное объединение профсоюзов оказывает поддержку семьям в подготовке детей к школе. В рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям» председатель Брестского областного объединения профсоюзов Леонид Мартынюк побывал в санатории «Солнечный», где вручил подарочные сертификаты двум мамам-работницам учреждения. В прошлом году профсоюзные организации Брестской области направили на содействие в подготовке детей к новому учебному году более 2 миллионов рублей, подчеркнул Леонид Мартынюк. По сравнению с 2024 годом эта сумма возросла на 611 тысяч рублей, а это значит, что объем такой поддержки с каждым годом увеличивается. Сегодня в филиале Брестского областного краеведческого музея художественный музей начинает работать уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Впервые в Бресте представляется самая масштабная ретроспективная выставка работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. В экспозиции представлено более 90 гравюр и литографий 16-17 веков из частных собраний Великобритании и Германии, выполненных с рисунков, фресок и мозаик Рафаэля Санти. Выставка будет работать до 27 сентября. Рекомендации, как вести себя за рулем в жару, дали в УВД Брестского облисполкома. Высокая температура в салоне и обезвоживание значительно снижают концентрацию внимания и замедляют реакцию, что делает поездку опасной. Чтобы сохранить бдительность и здоровье в жару, прежде всего необходимо пить воду. Использовать кондиционер также нужно с умом. Резкий перепад может вызвать сосудистый спазм и спровоцировать недомогание. Лучше, чтобы разница между температурой на улице и в салоне составляла не более 5-7 градусов. Если поездка длительная, каждые 1,5-2 часа стоит останавливаться на 10-15 минут. ГАИ советует по возможности ставить автомобиль в тени или использовать солнцезащитные экраны. Ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе.

0: Радио Брест.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Держите курс на прохладные треки, которые залетают здесь у нас в плейлистах для вас, уважаемые радиослушатели, чтобы охлаждать ваш слух, да, потому что перегрев утром пошел такой, друзья мои, кардинально. Ну что, сегодня действительно обещают синоптики до плюс 40 градусов по Цельсию. У нас в первом регионе, да, по Беларуси, в общем, будет сегодня очень-очень жарко, поэтому будьте, пожалуйста, сегодня внимательны, аккуратны и предусмотрительны. Не съешьте лишнюю булочку, но обязательно выпейте лишний стакан воды. Как говорится, он лишним-то и не будет. Я здесь все про воду. Вы же все прекрасно понимаете. Ровным счетом, как и у каждого из вас, есть не просто желание понять, а стать непосредственным. Да, знаете ли, таким участником и создателем утреннего шоу «Самое доброе утро» посредством народной рубрики «Перекличка». Ну что, перекликаемся. Я Юля Майская, здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». А где вы, дорогие люди, слушаете нас? Рассказывайте об этом. Какой город на связи? Тоже поделитесь. Населенный пункт. Жабинка, спутник Бреста. Вы на связи? Тогда дайте обратную связь, если действительно слушаете нас в Жабинке. Если вы слушаете нас в Пинске, тоже напишите «Пинск на связи» и передам привет тому, кто написал это сообщение. И рада буду познакомиться. А еще, если Драгичин Баранович, знаю, что с нами на связи, в лице Елены Прекрасной слушают нас там на постоянной основе. Это очень-очень приятная, такая классная утренняя дружба завязывается у нас, Брест и Барановичи. Это очень круто. Слоним, а может быть и вы на связи? Белоозерск, Береза, вы тоже здесь, люди? Дайте обратную связь. Перекликаемся в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Делаем это, друзья мои, весело. И самое главное, такой прохладный утренний привет. Это то, что поможет вам действительно охладиться. Кстати, здесь появилась Екатерина. Кать, самое доброе утро. Она пишет приветик Радио Брест. Слушаем вас. Пружанский район, деревня Ткачи. Мы с вами всегда на работе и дома. Кать, спасибо огромное за преданность. И, расскажите, мы вам поднимаем вообще вот этот дух рабочий в начале дня? Вот просто как люди, которые слушают нас на постоянной основе. Есть такой вот задор, когда включил Радио Брест, послушал и же, ох, хорошо. Так как, знаете, как в жару холодный душ. Так по спинке холодненькая пошла. Ох, хорошо. Ой, друзья мои, ну что, далее будет еще лучше, потому что здесь появляется Кэти Перри для того, чтобы по-прежнему нас охлаждать.

0: Реклама.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Знай наших.

0: Лены.
1: Прочитала такое сообщение. Егор написал: «Самое доброе утро, плачу от жары». Ой, друзья мои, да, вы знаете, лучше, конечно, плакать от счастья, но от жары сегодня нам придется немного поплакать. Об этом будут говорить сегодня абсолютно все паблики. Я уверена, что в социальные сети облетят картинки. Вот я на работе в 9, вот я на работе в 12, вот я на работе в 15. Абсолютно с неизменным лицом. Единственное, пот на лбу будет прибавляться, друзья мои. Но для того, чтобы вас охлаждать, мы действительно готовы заряжать наш плейлист прохладительными треками, друзья мои. Ну и если ваш будильник официально отдыхает, время-то 9 часов 23 минуты, значит, старт рабочего дня в вашем случае уже положен. Говорите давно, отлично, а у кого только сейчас. И мы тоже вам немного завидуем, потому что вы успели выспаться чуть дольше, чем мы. В общем, друзья мои, делайте наше радио громче. Вот такой призыв будет от меня сегодня. Здесь не просто музыка, здесь лекарство, все же я скажу, от сонных глаз и, может быть, кривых утр. Иногда же бывает, да, такое. Это не я кривой, это утро такое. Иногда зарисовки жизни и диалог такой между людьми получается, когда люди только просыпаются и смотрят друг на друга. А что, друзья, самое главное — быть естественным во всем, потому что естественность сейчас рулит. Быть естественным, да, люди сейчас пытаются уходить от пухлых губ, от искусственных ногтей, девчонки, искусственные ногти — это не наше все теперь, правильно? Правильно, вот. Ну и, конечно же, здоровый образ жизни – это то сейчас, что действительно входит в моду. А еще грамотные читающие люди, вот эти классические книги в настоящем переплете с запахом истинных таких вот книжных страниц. Это же что-то невероятное. И действительно, сейчас идешь в центре Бреста, если сидит на лавочке читающий книгу человек, он реально привлекает внимание, и ты думаешь: вау, класс. А потом, когда подходишь знакомиться, вы знаете, у меня абсолютно легко это получается, я всегда интересуюсь: а что читаете? Вот что вам интересно? И завязывается беседа. Люди, если не читали давно, тем более на белорусской мове, сделайте это сегодня. День для этого, 6 августа, очень даже подходящий, потому что именно в этот день, в далеком 1517 году, Франциск Скорина, я уже говорила, напомню, сдал в Праге кириллический псалтырь, первую печатную книгу для белорусского читателя. Поэтому сегодня почитать поводов огромное-огромное количество. Самое главное — не перепутать время, когда читать для себя. Потому как если зайдет начальник в кабинет, а вы, знаете, сидите и, не знаю уж, читаете «Люди на болоте», например, да, Василя Быкова перечитываете, тут вам могут и сказать: ты что делаешь? Главное не сказать: не мешайте, я читаю. Вот главное, друзья мои, приоритет дня расставлять правильно. 9:26 – это самое лучшее время для работы, для старта нового дня. Пусть обязательно все получится.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики сегодня из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 35 до 40 градусов тепла. В Барановичах и Пинске сегодня 35-37, в Бресте 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Просто утро. А самое доброе утро.
1: 7:00, прохладное утро, пока еще, или уже не совсем, 9:40 показывают наши студийные часы. Помните о том, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, на работу, с работы, такое тоже может быть нам с вами по пути. Ловите нас на нашем сайте radiobrestfm.by, заходите, кликайте кнопку, слушайте нас по всему миру, главное, чтобы интернет тянул. Ну и, конечно же, в городах и ветях первого региона и за пределами тоже мы звучим, а еще можно сказать умной колонке просто так, да, по-дружески, Алиса, включи радио Брест. Она сделает это тотчас же. И мы будем ближе с вами к друг другу. Кто скажет: Юля, да подождите, мне вообще не до этого. Не до этого, не до Алис, ни до чего, потому что у меня столько сегодня задач. Мне нужно договоров подписать огромное количество. И договоры, договора, в общем, все говорят по-разному. Не суть. В общем, у людей главная задача сегодня. Я вот знаете, о чем подумала? Вы когда-нибудь действительно, люди, подумывали о том, что скрывает ваша подпись? Вот вы нет, а я подумала. Графология о чертах характера, о которых вы, может быть, где-то стесняетесь говорить, или то, о чем вообще неизвестно. Вот мы с вами, но в большинстве своем, конечно, есть люди, которые действительно работают с документацией, ставят огромное количество своих подписей. Ставите подписи десятки раз в день, не задумываясь там на квитанциях. Опять-таки договор, банковские чеки. Кажется, что это просто какая-то формальность. На самом деле люди, наш с вами автограф, в это время говорит о нас больше, чем мы готовы рассказать о себе даже самым близким людям. Ага, сейчас такие подумали. Ой-ой-ой, ну-ка, это про что она? Графологи называют подпись, а знаете ли, сгустком характера. Представляете, есть даже такое определение. В ней, в этой подписи нашей с вами, в сжатой форме отражается абсолютно все. Что мы думаем о себе и как хотим, чтобы нас видели с вами другие. Это невероятно. То есть подпись — это не просто такой, знаете ли, росчерк, а проекция нашего с вами «я», которая раскрывает разницу между нашим внутренним самоощущением и тем, как мы себя преподносим обществу. А еще анализ подписи в графологии никогда, оказывается, не проводится изолированно. То есть ее всегда сравнивают с основным почерком человека, чтобы увидеть, где он искренен, а где надевает маску. Целая наука. А еще наклон, да? Размер, нажим, длина, наличие точки или там подчеркивание. Каждый элемент, оказывается, подписи, друзья мои, несет смысловую нагрузку о нашем с вами характере, самооценке, оценки и отношения в жизни в принципе. Оказывается, подпись меняется с возрастом. Да, вы знали об этом? Угу. А сейчас такие подумали: ой, кстати, да, в 17 лет была одна подпись, сейчас другая. Так вот, графологи утверждают, что наша с вами подпись с возрастом и жизненными обстоятельствами действительно меняется. То есть она может рассказать не только о том, кто вы сейчас, но и о том, от чего вы отказываетесь или к чему стремитесь. Это невероятно. Представляете, вот сколько всего о нас может рассказать наша подпись. Я уверена, что, получив такую информацию, сегодня подписывать те или иные документы, вы на секундочку так замрете в воздухе и подумаете: ой, а может не подписывать?

0: Ой, люди дорогие, вы знаете, на самом деле улыбнуло меня невероятно. Сейчас я посмотрела, как белорусы пытаются сконструировать что-то из подручных средств в виде палок для того, чтобы нацепить как-то сверху шланг и поставить какие-то водные распылители по всему участку, дабы ни у кого-то не сгорели огурцы, у кого-то не сгорела там, я не знаю, роза, которая зацветла, у кого-то еще что-то. Это очень круто, что вы, дорогие люди, действительно каким-то образом настолько заботливо относитесь ко всему тому, что выращено вами, вашими руками. И я всегда вот думала, насколько мы находчивы, белорусы, да? Насколько мы можем соорудить вот тебе палки, вот тебе ветки, вот тебе уже прям целый настоящий летний душ. Это просто невероятно. Если посмотреть в социальных сетях, какие мы умельцы, можно поднять себе настроение на 1000%. Правда, вас и улыбнет, а потом вы для себя подсмотрите тоже какой-то невероятно крутой лайфхак, который, может быть, даже потом будете каким-то образом применять. И это тоже очень-очень круто. Итак, друзья, мы продолжаем двигаться с вами дальше. Продолжаем охлаждать вас классными летними треками здесь, которые заряжены в нашем плейлисте. Если вы немного потерялись на радиоволне, такое тоже бывает, я обозначу нас. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. И спасибо каждому, кто находится сейчас в нашей компании. Спасибо, что выбираете нас этим утром для того, чтобы залететь в новый день и покорить маленькие либо большие вершины. В общем-то, каждому свое. Одно знаю точно, что независимо от ваших планов на покорение этих самых вершин, друзья, готовы вас поддерживать и, конечно, отправляться с вами в путь-дорогу. Помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути, и звучим-то мы тоже для вас, уважаемые люди. Кто-то работает на зернотоке, кто-то в офисе, кто-то, собственно, выпекает хлеб, кто-то просто крутит руль автомобиля. Сейчас, простите, поправлюсь просто. Ну, в смысле просто? Совсем не просто. Особенно, если кондиционер в машине сломался, то это вообще не просто, друзья мои, а потому что нужно было вовремя все делать, и так бы было хорошо. Поэтому выбирайте правильную охлаждающую компанию сегодня в виде нас. Проверяйте, кстати, в автомобилях охлаждающую жидкость. Это я прям серьезно сейчас говорю, для того, чтобы не было никаких у вас побочных эффектов технических и испорченного настроения. Александр Седов тут же появился в эту же секунду. Обожаю вот эту вот связь мгновенную от вас, люди. Саша Седов, привет, огромный летит водители маршрутки. Вот эта вот история, когда не просто крутит баронка. А что там водителям маршрутки работает? Ну что там такого сложного? Абсолютно все нормально. Ну, сел себе, рулю, да и все. Где ты там устал после работы? Ну где? Пришел еще, давай дома там работай. Нет, друзья мои, это большая ответственная работа. Послушайте, концентрация внимания. Пассажиры, люди всегда разные, с разным настроением. Скажите, Саша, я правильно говорю? Просто определенный этап жизни отъездила на маршрутках огромное количество раз и ездила с разными людьми. Поэтому знаю, что эта работа совсем-совсем непростая. Всем рабочим, в общем-то, безработным, всем людям, которые в отпуске, большой привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что сегодня в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей, успешно осваивая новые виды вооружения и техники, постоянно совершая систему транспортного обеспечения вооруженных сил и гражданскую инфраструктуру. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного деятеля науки Белорусской Советской Социалистической Республики, доктора технических наук, профессора, академика Национальной Академии Наук Беларуси Петра Витязя с юбилеем. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что многолетняя плодотворная работа Петра Витязя является примером подлинного служения науке и преданности своему делу.
0: Новости.
1: К другим событиям. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович удостоен благодарности председателя Совета Республики Натальи Качановой. Высокая оценка получена за активное участие в подготовке и проведении совместного белорусско-российского патриотического проекта «Поезд памяти», который ежегодно объединяет молодежь двух стран в стремлении сохранить историческую правду. В преддверии нового учебного года единовременную материальную помощь в Брестской области получит порядка 23 тысяч семей, в которых 49 тысяч детей являются школьниками. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета по труду, занятости и социальной защиты Брестского облисполкома Елена Феденко. На эти цели выделено из бюджета более 8 миллионов белорусских рублей. Помимо помощи государства, предприятия и организации Брещины в рамках своих колл-договоров и локальных правовых актов оказывают помощь своим сотрудникам, у которых есть дети-школьники. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Как же мгновенно и быстро пролетает время в приятной компании. Спасибо за эту компанию каждому, кто включил любимую радиостанцию. Друзья мои, нас можно слушать в FM-пространстве, в FM-диапазоне 104.8. Именно на этих цифрах ловите нас здесь, в любимом Бресте. Делайте это и посредством онлайн-звучания radiobrestfm.by. Слушайте нас и на нашем сайте Radio Player Беларусь. Тоже ищите там свою радиостанцию. Ну и, конечно же, скажите: «Алиса, включи Радио Брест». Друзья мои, да, она обязательно выполнит ваши пожелания. А еще, вы знаете, очень наслышала много раз относительно того, что Юля, у вас немного похож голос, как у Алисы. Но, вы знаете, что я здесь могу прокомментировать? Ничего, когда делают такого рода комплименты, это всегда приятно. А вот когда люди слушают любимую радиостанцию посредством умной колонки, поверьте, для меня это куда гораздо приятнее. Поэтому, если нас больше будет в онлайн-пространстве прослушивать любимую радиостанцию, это лучший комплимент для сотрудников радио, который только может нарисоваться. Ну, вот так напросилась на комплименты, и всех немножко, знаете ли, сподвигла на то, чтобы включить радио везде, всегда и повсюду. И, конечно, не устану благодарить вас за компанию, которая сегодня нарисовалась здесь. Уютная, классная, комфортная. Каждая, кто вместе со мной покоряет утро этого дня, большой-большой привет. Так, Сергей Автокомплекс Брест. Индивидуальный привет человеку, наш внештатный дорожный корреспондент, которому не все равно, что происходит на дорогах области и любимого Бреста в том числе. Вот сообщение от него прилетело, какого толку. Варшавское шоссе, полоса разворота перед краснознаменной, поломашка, автомобиль. Да, внимательно при развороте и в направлении пляжа Заречный. Будьте все, кто сейчас на данном участке дороги едет. Ну и предупреждайте тоже своих коллег. Это касается и маршрутчиков, и водителей такси. В том числе, чтобы люди экономили свое время и были предельно внимательны. Вячеслав здесь появился и желает хорошего старта этого дня хорошим людям. Каждый воспринимает это по отношению к себе и очень даже будет прав. Август во всей своей красе. Живите, дыша полной грудью. Всем удачи желает Вячеслав. Ну и за комплимент, который написал мне здесь Вячеслав, тоже огромное-огромное спасибо. Мне безумно приятно. Меня не отпускает вот эта вот мысль сегодня. Правда, мысли Елены. Елена, вы с нами по-прежнему, знаю. Вам привет. Привет огромный, что действительно сейчас я на тюки соломы, которые у нас кое-где еще находятся, упакованы, да, на полях первого региона, я буду на них смотреть, друзья мои, с этого дня совершенно по-иному. Почему? Да потому что вы только слушаетесь фразу. Вот видели в поле огромные рулоны сена, да, каждый, и кто-то даже сделал невероятно крутейшую фотосессию, друзья мои, а ведь просто это же лето, аккуратно сворачивается, да, друзья мои, потому что шестой день последнего летнего месяца, он вступил в свои права, и я вас уверяю, пролетит так же быстро, как и предыдущие два летних месяца. Так вот, пусть этот август войдет в историю вашей жизни интересными классными событиями и невероятными знакомствами с классными людьми.

0: Радио Брест.
1: Это да, друзья мои, кто-то будет, поднимая голову, видит над головой такое насыщенное синее яркое небо. Кто-то на это же небо, глядя, будет говорить о том, что оно какое-то темное, хмурое. Кто-то говорит о том, что я буду рядом с тобой обязательно. Нужно просто немножечко подождать, да. А кто-то говорит, ну тебя так долго ждать, ну ты скоро. Вот эта вот история, друзья мои. У меня, знаете ли, появилась идея относительно того, пообщаться с вами на тему, а вы оптимист либо пессимист? Ну вот есть такие люди. Иногда бывает, когда люди не похожи друг на друга, встречаются вместе, влюбляются друг в друга для того, чтобы дополнять друг друга, и это невероятно круто. А давайте, если в вашей практике так сложилось, вы поделитесь своей историей, 33-код-399-0011, рассказывайте вообще по жизни вы оптимист либо пессимист, а может быть вы оптимист с большой буквы, но ваша вторая половина так сложилась, пессимист, но при этом отличный, классный человек, с которым вам очень комфортно жить, дружить, любить, проживать какие-то невероятные события в вашей жизни. И молчать с таким человеком вам тоже очень даже комфортно. Поделитесь своей историей. 33-код-399-0011. Повторила я дважды, чтобы вы дважды запомнили. А еще, конечно, залетайте к нам. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Ну и примите участие в нашем посте-опросе. А вы больше кто? Пессимист или оптимист? Все-таки выбирайте варианты ответа, голосуйте. Окончательный итог подведем уже в окончании этого часа. Пока часы показывают 10 часов 20 минут. Поэтому, друзья мои, я очень жду этой самой пресловутой обратной связи. Спасибо по-прежнему за эту связь, родину и любовь в том числе, которая у нас сложилась с нашими радиослушателями. Вячеслав, мой привет. Отдельно от моего большого родинного сердца летит к вам ровным счетом, как и Сергею автокомплекс «Брест», наш внештатный дорожный корреспондент. От него информация поступила следующее, друзья мои, вот какого толку. Улица в Бресте не переименовывалась, ее официально называли на русском языке по-прежнему «Радужная», а на белорусском «Веселковая». Ох, какое название классное, правда? Путаница или удивление обычно возникают по следующим причинам. Прямой перевод слова «радуга» на белорусский язык переводится как «веселка». Но хорошее, классное слово «веселка», ведь радуга вызывает у нас с вами веселые такие классные, радостные ощущения, согласитесь. И даже будучи взрослым человеком, когда мы видим радугу на небе после дождя такого летнего, у нас вызывает у взрослых такой же восторг, как и у детей. В общем, друзья мои, радужная, веселковая, называйте эту улицу в нашем городе как хотите. Самое главное, чтобы у вас настроение было таким и оставалось с вами. Поэтому, если вы сейчас находитесь, действительно слушая любимую радиостанцию где-то в городе Бресте, в районе, в улице Веселковой, вам большой-большой привет летит. Ну и, конечно, каждого из вас приглашаю. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите в рамках интерактивного часа. Общаемся на тему «А вы больше кто? Пессимист либо оптимист?» Поделитесь, расскажите. Ну, а вдруг вы сегодня из пессимиста в оптимиста превратитесь? А кто его знает?
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 35 до 40 градусов. В Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Итак, друзья мои, мы продолжаем общаться на тему сегодня достаточно актуальную абсолютно во все времена. Как мне кажется, пока есть люди, мы будем делиться на пессимистов и оптимистов. Так вот, действительно, сегодня мы общаемся, а к какому типу людей относитесь все-таки вы? Вы больше пессимист, либо наоборот, человек, который оптимист и заряжает всех вокруг своим оптимизмом? К какой категории относитесь? Рассказывайте, делитесь. 33-код-399-00-11. Обязательно сюда пишите, я буду зачитывать с удовольствием ваши сообщения. Ну и, конечно, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Здесь прилетело сообщение от Вячеслава. Вячеслав, еще раз огромное благодарствие вам за нашу обратную связь, которая становилась в рамках студийного чата Вайбера. А вот что он пишет. Есть люди-пчелки, а есть мухи. Это уже такое интересное разделение. Пчелка всегда отыщет цветок, а муха среди цветущего поля всегда найдет что-то себе подобающее. Люди разные, но выбор, кем быть, остается за каждым из нас. Это правда. Согласна на 1000%. Просто, наверное, все же, как считаете, может быть, пессимистом быть гораздо удобнее? Не нужно искать каких-то оправдательных моментов, не нужно искать каких-то плюсов в ситуации, которая кажется, ну, вон из ряда выходящей, да? Это же тоже нужно постараться для этого, верно? А может быть, я в этом деле совершенно не права. Вот это у меня такое абсолютно необъективное мнение, потому как мое личное. Что думаете по этому поводу, тоже обязательно поделитесь. Ну, а по поводу пессимистов, кстати, вот Екатерина прислала сообщение. Здравствуйте, я по жизни оптимист, а вот мой муж, он пессимист еще тут. Но как-то прожили с ним уже 16 лет, и, вы знаете, всегда нам весело и интересно. Муж, большой привет. Муж зовут Олег, слушает «Радио Брест» на постоянной основе. И сейчас тоже. Люблю тебя, муж, пессимист мой родной. О, это хорошо, это хорошо. Это то, о чем я говорила, когда люди действительно один оптимист, другой пессимист. Встретились, полюбили друг друга, и вы знаете, что-то для себя друг в друге почерпнули, и людям абсолютно комфортно проводить жизнь, время друг с другом, и это здорово. Но это как вот плюс-минус притягиваются, да, вот эта вот вся история физическая и физиологическая в том числе. Так, Елена пишет, я оптимист по жизни, заряжаю всех вокруг только прекрасным. О, это здорово. Ну, поэтому оно и напрашивается. Вот недаром, правда? Я все-таки им почувствую людей даже на расстоянии. Вот эта Елена прекрасная, ведь не просто я так и говорю об этом. Вот видите как? Видите в людях только хорошее. Это тоже прекрасно. Иногда говорят, когда рассматриваешь в людях что-то прям вау, прекрасное, не замечаешь изъянов, то сам от этого потом как-то начинаешь и страдать. Но здесь, наверное, все-таки житейская мудрость и опыт жизненный тоже приходит со временем, когда ты немного начинаешь разбираться в людях и где-то даже чуть-чуть разочаровываться, правда? Потому что до этого 10 лет был человек оптимист для тебя, а потом ты понял, что оу.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» сегодня в лице и в голосе Юли Майской подняла тему, действительно актуальную, мне кажется, на все времена и абсолютно на все поколения. Сегодня интересует меня вот что про вас, уважаемые радиослушатели. Интересуюсь всегда я у вас разного рода вопросами, очень искренне, любопытно и интересно. То есть вот не просто так на отвяжись. Мне правда очень важно и интересно узнать, а кого же среди вас, уважаемые дорогие радиослушатели, больше? Пессимистов или все же оптимистов? Ну-ка, а может быть, слушая утреннее шоу «Самое доброе утро», вы становитесь оптимистом. И совершенно по-другому смотрите на жизнь с самого утра, когда включаете любимую радиостанцию. Уж не знаю, во всяком случае, выскажитесь по этому поводу. 33-код-399-00-11. Насчет того, кто вы, пессимист или оптимист, говорим. В общем, еще заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, проголосуйте, постопрос я там запустила, Инстаграм. Инстаграм вас тоже там ждет наш постопрос. Радио нижнее подчеркивание Брест. Голосуйте и там. Очень интересно понаблюдать за тем, как распределятся ваши голоса. А вообще, оказывается, люди могут менять свой взгляд на мир, понятное дело, с годами. В связи с этим уровень оптимизма или пессимизма не вызывает, навсегда вот в молодости там не застывает. Он каким-то образом, меняется под влиянием жизненного опыта, работы мозга, возрастной психологии, когда у нас меняется гормональный фон, про это много знают медики. Кстати, исследования показывают, что с возрастом многие люди становятся даже более оптимистичные, представляете? Хотя бывает и наоборот. Да, тут предметно и конкретно зависит от каждого из нас, но тем не менее. Ученые отмечают, что, между прочим, к среднему и пожилому возрасту люди часто учатся лучше управлять эмоциями, спокойнее реагируют на стресс и меньше концентрируются на неудачах. В связи с этим оптимизм у человека возрастает. Вот так вот. А еще тяжелые кризисы в жизни каждого человека бывают или напротив. Череда успехов меняет характер человека. Вот, говорят ученые. Человек может, конечно, переосмыслить свои привычки и стать либо увереннее в будущем, либо наоборот разочароваться в нем. А еще пожилые люди, оказывается, подсознательно выбирают позитивный взгляд как защиту. То есть это все происходит подсознательно. То есть мозг сам начинает отсекать вот этот лишний, а совершенно ненужный негатив, чтобы сохранить душевное спокойствие. Если нас сейчас слушают люди, умудренные опытом, то дайте обратную связь. Согласны ли вы с этим, постановлением, я бы сказала, ученых, и выводами? Либо это не совсем работает. Но тут можно сделать вывод, что, наверное, у каждого абсолютно по-разному. Я сейчас сделаю что? Безусловно, обновлю страницу официальную во ВКонтакте, сделаю это очень бережно для того, чтобы подвести итоги нашего поста-опроса. Если вы только что подключились, знаете, нам интересно, вы себя относите к какому типу людей? Оптимист либо пессимист? Расскажите нам об этом. Так. Что-то тут немного у меня подвисло. А нет, не подвисло. Все в порядке. Друзья мои, вижу вот какой результат на сегодняшнюю секундочку. Во-первых, огромное спасибо всем тем, кто проголосовал. И вот как распределились ваши голоса. За вариант «оптимизм» вы отдали 67% своих голосов, вариант «пессимист» 33% и вариант «что-то среднее между этим» 0%. То есть люди, которые слушают утреннее шоу «Самое доброе утро», в большинстве своем оптимисты. И это очень-очень радует. Спасибо всем огромное за ваши голоса, за ваше внимание, за вашу обратную связь. Сейчас проверю наш студийный чат Вайбера. А Вячеслав здесь еще высказывается. Он написал: «Выживают всегда оптимисты». Да, а в эту жару особенно, правда? В эту жару, мне кажется, наш прохладительный оптимизм очень даже будет, друзья мои, актуален, правда, и необходим. Далее продолжаем проводить время вместе. Совсем скоро здесь, в студии прямого эфира, появится мой коллега Женя Филинович для того, чтобы продолжать заряжать вас оптимизмом. Я, Юля Майская, прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам отличного, классного продолжения дня. Понятное дело, конечно, в нашей компании. Почему? Да потому что, мне кажется, среди счастливых людей находиться приятней.
1: Радио Брест. Инвест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Первым в Беларуси завершил уборку зерновых и зернобобовых культур Столинский район Брестской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Жатву все хозяйства Столинского района завершили накануне вечером. Валовой сбор зерна в общий каравай составил 120 тысяч тонн при урожайности 53,7 центнера с гектара. Следом за Столинским районом жатву завершили в Жабинковском районе. Вес каравая 44 тысячи 100 тонн. Среднюю урожайность в районе в этом году получили 36,7 центнера с гектара. Близится к завершению хозяйства Каменецкого и Ивановского, Брестского, Пружанского и Драгичинского районов. По 100 тысяч тонн намолотили аграрии Пружанского, Столинского и Барановичского районов, рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. На Брещине уборку зерновых и зернобобовых культур уже завершили 69 хозяйств. Делегация Белорусской железной дороги во главе с главным инженером Сергеем Новодворским посетила Брестский научно-технологический парк. Представители Белорусской железной дороги изучили инновационный потенциал региональной площадки, ознакомились с разработками резидентов и наметили точки соприкосновения для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Директор Брестского научно-технологического парка Александр Королюк ознакомил гостей со структурой крупнейшего инновационного хаба области и официального офиса цифровизации региона. Особое внимание делегации привлекли локальные IT-решения и инновационные разработки технопарка.
0: Новости.
1: В пятницу 7 августа теплоход «Фрост» приглашает горожан на речную прогулку. Первый рейс стартует в 12:30, затем теплоход отправляется каждый час, последний рейс в 20:30. Посадка у причала в городском саду, спуск с улицы Ленина. На каждом рейсе будет проводиться бесплатная лотерея. Разыгрываются по 2 подарочных билета на 2 персоны. Победители смогут выиграть еще одну прогулку для себя и близких. Количество мест ограничено. На борту одновременно могут находиться до 45 пассажиров. При заполнении теплохода ход отправляется раньше назначенного времени, поэтому рекомендуется приходить заранее. Более 170 военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады десантировались из самолета АН-2. При этом для 67 бойцов это был первый прыжок. Перед десантированием личный состав прошел полный комплекс предпрыжковой подготовки, проверку снаряжения, инструктаж по требованиям безопасности, отработку действий в воздухе и при приземлении, говорится в сообщении Министерства обороны. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Зелен.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах-Хипинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
4: В рамках кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
3: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Гимназия города Иваново объявлена участником республиканского экспериментального проекта. Всего 3 учебных заведения в Брестской области удостоены такой чести. Восьмиклассники нового профильного биологического класса будут осваивать предмет на углубленном уровне. Гимназия ждет мотивированных и амбициозных ребят не только из городских школ, но и со всего района. Планка отбора высокая, но справедливая. Главное условие зачисления – 9 баллов по биологии за 7 класс. Согласно указу президента Республики Беларусь от 28 июля 2026 года за образцовое выполнение служебных обязанностей и значительное достижение в государственной гражданской службе медалью за безупречную службу 3-й степени награжден Геннадий Типун, главный государственный инспектор управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ивановского райисполкома. 7 хозяйств нашей страны, в их числе открытое акционерное общество «Достоево», выполняет роль экспериментальных площадок для внедрения системы «Цифровая платформа точного земледелия». На сегодняшний день в «Достоево» уже проведена работа по формированию цифровых карт пахотных и улучшенных луговых земель организации с точностью до 10 сантиметров. Оборудовано автопилотами 12 единиц техники, в числе которых зерноуборочный комбайн и 2 самоходных опрыскивателя, 98 единиц оборудованной системой GPS-мониторинга и контроля транспорта. Установлена метеостанция для сбора метеоданных, позволяющих прогнозировать развитие болезней сельскохозяйственных культур и более точно планировать проведение работ по их защите. Молодежь Ивановщины свободное время проводит с толком. Многие стараются не только отдохнуть, но и трудоустроиться, чтобы заработать собственные деньги и набраться опыта в той или иной сфере деятельности. К примеру, на базе оздоровительного лагеря «Бригантина» уже не первый год формируются педагогические студотряды из числа студентов и молодежи, которая по основному месту работы находится в отпуске. Так, в 4-й смене с 22 июля по 5 августа, где отдыхало 120 ребят, в качестве воспитателей работали 15 молодых людей.
0: Новости.
2: В Ивановском районе в рамках республиканской акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» чествовали представителя системы образования, внесшего свой вклад в уборочную кампанию 2026 года. За преданность делу и трудовому подвигу на хлебной ниве слова благодарности от профсоюзных лидеров принимал учитель Рудской средней школы Владимир Валентюк. Уже 4-й сезон подряд трудится оператором сушильной установки в унитарном предприятии «Ляховичская агро». В воскресенье пешеходная улица в Иваново превратилась в настоящее музыкальное сердце города, подарив всем жителям вечер под названием «Музыка нашего города». Настоящий триумф искусства, искренности и душевного тепла. Родной заливистый баян мгновенно отзывался в сердце каждого присутствующего, а звонки хрустальной цимбалы разливали по пешеходной улице неповторимый национальный колорит. К инструменталистам подключились потрясающие местные вокалисты, и пешеходная зона превратилась в одну большую танцевальную площадку. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» дало старт республиканскому конкурсу детского мелового рисунка «Белая Русь глазами детей». К творческой акции активно подключились и юные жители Ивановского района в оздоровительном лагере «Бригантина». Ребята с воодушевлением взялись за мелки, чтобы изобразить на асфальте то, с чем у них ассоциируется родная страна, ее традиции и ценности. Председатель Ивановской районной организации Диана Креса лично посетила лагерь, пообщалась с участниками и вручила им памятные сувениры. На базе Ивановской ДСАФ специалисты Брестского центра стандартизации метрологии и сертификации осуществляли выездную оценку средств персональной мобильности. На проверку своих средств передвижения предварительно записалось порядка 40 человек. По результатам положительной оценки выданы выписки из электронного паспорта, обязательный документ для регистрации в ГАИ. Напомним, все средства персональной мобильности, используемые на дорогах общего пользования, обязаны пройти обязательную оценку соответствия в организациях госстандарта для последующей регистрации в органах ГАИ. Оценка соответствия и регистрации СПМ по упрощенной системе осуществляется до 1 сентября. В Ивановский РУЧС поступило сообщение о возгорании дома в деревне Песчанка Ивановского района. Когда спасатели прибыли на место происшествия, было установлено, что происходит открытое горение нежилого дома. В результате пожара сгорела кровля, повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора. С новостями Ивановского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Баранове-Чахипинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

0: Так, ну что, я надеюсь, что вы ни в коем случае не перегрелись от сегодняшней жары, испытываете только самые положительные эмоции. Если это так, тогда хорошо. Если не получается пока что, что нужно сделать? Смириться, ребята. Нужно смириться, потому что уже завтра синоптики обещали нам, ну, давайте так, я приоткрою такой, если хотите, этот занавес. Да, завтра будет уже попрохладнее, гораздо комфортнее, но еще все по-летнему. С хорошим летним настроением будем продолжать этот день. На календаре сегодня четверг. А это значит, что до выходных остается все меньше и меньше времени. А еще это означает, что и пятница совсем скоро также безоговорочно наступит. Вместе с вами будем продолжать это лето, эту рабочую неделю. И на протяжении следующих 3 часов в эфире на волнах Радио Брест дневная смена. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15:00. Вместе с тобой на одной волне будем передавать приветы, слушать музыку, узнавать новости, ну и делать этот день еще немножечко ярче. Давай зажигать огни, давай вместе с тобой поднимать руки вверх, для того, чтобы, возможно, охладиться. Да, ну или потому что просто хорошее настроение. Уровень хорошего настроения поддержит группа «Добро» с композицией «Давай навсегда» в эту секунду в каждом из радио Брест-приемников.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: 12:23. Это время говорит о том, что пришел час поговорить о событиях, о праздниках сегодняшнего дня. У нас на календаре 6 августовский день. Ну и событий в этот момент, как вы понимаете, вот здесь тоже поднакопилось. Поэтому давайте потихонечку разгребать эту огромную кучу из событий сегодняшнего дня. Итак, 6 августа. Сегодня отмечается день огненной воды. Ну, вода действительно даже прохладная может оказаться огненной. И, знаете ли, в этот момент особенно аккуратно нужно смотреть, в каком положении у вас замер вот этот переключатель между холодной и горячей, для того, чтобы лишний раз не обжечься. Знаю, о чем говорю. День грибного дождя сегодня. Ну, дождя, кстати, и не хватает. Также сегодня Международный день подкаблучника. Так, все мужчины сейчас, конечно же, говорят себе, что я не каблук. Правильно? Я, мужики, мы не каблуки. Вот, но на самом деле все прекрасно понимают. Дальше. И что еще из праздников? Врачи мира сегодня также отмечают свой праздник, Международный день врачей мира. Также в этот день отмечается Международный день горчицы. День свежего дыхания и день на велосипеде на работу отмечается 6 августа. День сплетней, а также августовский четверг. Именины сегодня у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и у Николая. Открылся первый венецианский кинофестиваль 94 года назад, в 1932 году, 6 августа. В 61 году советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории человечества полет в космос. А в 2012 году марсоход Curiosity выполнил посадку на Марс. Такие события. Еще 6 августа на свет появился белорусский композитор Игорь Лучинок и американский поп-арт-художник Энди Уорхол. В 1517 году Франциск Скорина в Праге издал напечатанную кириллическим шрифтом «Псалтырь» первую белорусскую печатную книгу. Так, коротко обсудили все события в мире, ну и вместе с вами готовы продолжать идти дальше. Кстати, если в вашей жизни 6 августа также отмечается какой-то праздник, напишите нам об этом на Viber 399-2011. Следующий час посвятим приветам, поздравлениям, и обязательно вам передадим привет и прочитаем поздравление в ваш адрес в тот момент, когда вы его нам отправите. Номер Viber 399-2011, смс-портал 9900. Пишите.
1: Знай наших.

0: Погода.
1: Итак, давайте посмотрим, что на сегодняшний день нам обещали синоптики. Брест-Облгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах и Пинске сегодня 35-37. В Брест сегодня от 36 до 38 градусов тепла.
2: Реклама.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну, пускай не только эти треки, но и многие другие звучат на радио. И, безусловно, вместе с вами мы эти музыкальные композиции будем слушать. Будем делать их громче, ну и получать максимум от этого лета. Наше лето продолжается. Ну и в рамках радио Брест эфира, конечно же, мы вместе с вами продолжаем этот день. Сегодня много интересных событий и праздников также. Ну и если, забегая вперед, говорить про это лето и, может быть, подведем какие-то короткие его итоги. Чем это лето запомнилось для вас? Ну, например, может быть, в рамках этого лета вы впервые сплавились куда-то на байдарках. На сабборде, например, научились кататься. Может быть, вы завели себе какое-то домашнее животное или завели какие-то новые знакомства. Может быть, вы тот человек, который сделал себе в рамках этого лета какое-то новое тату. Ну или самое первое, кто знает. Так вот, информация специально для тех людей, кто сделал тату, и ему было больно. Появились первые безболезненные татуировки. Да, ровно такие же, какие были в наше детство. Помните, те, которые были переводками? Еще надо было водой их немного намочить и после этого оторвать, например, от руки, ну или от других участков своего тела. Да, это не переводки те самые, да. Это такое своего рода приспособление, которое позволяет наносить на кожу постоянные татуировки без боли и крови. Процедура занимает всего 15 минут. А для переноса рисунка используется специальный пластырь, который сам загоняет краску под кожу. Сообщается, что после пластыря ничего не болит, татуировка не требует какого-то долгого заживления. Пока что на выбор доступны небольшие эскизы, и каждый из них стоит 50 евро. В общем, помните, когда говорили, что искусственный интеллект нас полностью поработит, и мы в какой-то мере будем зависеть даже от него, поскольку он вытеснит вот эти вот все профессии? Татуировщики сейчас задумались. Но нет, безусловно, до этого момента еще очень далеко, и вообще непонятно, наступит ли он, если честно. 12 часов 40 минут мы вместе с вами, ну, занимаемся украшением не только тела, но и всей жизни при помощи музыки. И далее в эфире на волнах Радио Брест Джонни и Федук с композицией «Лето». Я продолжаю вам напоминать о том, что наше лето продолжается на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Можно использовать мобильное приложение Radio Player Беларусь, ну или, находясь дома, увеличить процентное отношение лета в вашей жизни, сказав: «Алиса, включи Радио Брест».
1: В городе

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Так, господа, еще немного рекламной информации. Требуется водитель международник категории CE по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. И еще ООО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Составителей поездов от 1800 рублей. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей. Резчиков свеклы от 1800 рублей, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шахтовщиков от 1400 рублей, уборщиков помещений от 1200 рублей. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 или мобильный плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио

Голдинг на волнах Радио Брест. 12 часов и 56 минут. Продолжается эфир. Ну и мы постепенно, очень аккуратно и не торопясь подходим к обеденному перерыву. Время обеденного перерыва можно скоротать вместе с нами. Да, но это при условии, что вы не собираетесь куда-то отправиться поспать. Провести его вместе с нами на одной волне и передать привет и поздравления, и самые теплые слова. Или просто пожелание приятного аппетита родным, близким, коллегам, всем тем, кому посчитаете нужным. Пишите все ваши сообщения на номер нашего Вайбера 399-2011. Если удобно, отправляем все на смс-портал 9900. Следующий час посвятим исключительно сообщениям, которые получим от вас. Ну и, безусловно, с музыкой и хорошим настроением проведем все оставшееся время.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом.
2: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области завершили уборку озимого рапса. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. Хозяйства первого региона собрали 237 200 тонн рапса. Его урожайность составила 32,6 центнера с гектара. К результату прошлого года сельхозпредприятия области получили прибавку 72 тысячи тонн и 6,5 центнера с гектара. Вспаханный подсев озимого рапса 70% площадей, подготовлено к севу 40%. Отдельные хозяйства области выборочно приступили к севу озимого рапса, рассказали в облсельхозпроде. В Брестской области озимый рапс будет расти на 75 тысячах гектаров. Его клин увеличит на 2 тысячи гектаров. Сев в регионе планируют завершить к 25 августа. На Брестщине осталось убрать 15% площадей зерновых и зернобобовых культур. В Бресте в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей и благоустройства улицы Ковельская на остановочном пункте общественного транспорта Ковельская нечетная сторона до 18 часов 24 августа посадка-высадка пассажиров на общественном транспорте осуществляется на временном оборудованном остановочном пункте по ходу движения напротив АЗС «Беларуснефть». Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. И в завершение информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений 3-8 метров в секунду, днем северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление. усиление ветра 15-20. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 22-27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью 18-20, днем 23-25.
5: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в

0: Заряжаемся летним настроением под музыку на волнах Радио Брест. Ну и далее ваши приветы и поздравления. Слова благодарности и пожелания приятного аппетита. Ну и все это в рамках следующего часа. На волнах Радио Брест только хорошее настроение. Самые лучшие люди вокруг, я надеюсь, находятся возле вас, где-то неподалеку. Ну а если они далеко, напишите им сообщение. Какое-нибудь теплое приветствие, возможно, чуть прохладное приветствие, если вам чуть-чуть жарко. В это не Настя. Кстати, совсем скоро, как я уже говорил, она ждет похолодание. Ну, и это здорово на самом деле, что перестанем мы изнывать от жары и будем вновь вместе с вами изнывать от холода. Здравствуйте, написала нам только что Вероника. Передаю привет самому любимому, самому замечательному мужчине Илье. Я тебя безумно люблю, очень скучаю по тебе, жду с нетерпением встречи. Это были первые сообщения, которые уже долетели к нам. Саш Седов также написал нам сообщение в виде фото, размазанное немножечко, но там вроде бы как 35 летних градусов где-то на одном из мониторов в городе показана именно такая температура. Сане передаем огромный привет, где бы он ни находился. Нелегкая работа у ребят, да, но тем не менее важное дело делают. В общем, всем огромный привет. И кто слушает нас в общественном транспорте, где-то находясь в маршрутном такси, да, может быть, вот секундочку, вы также где-то вместе с нами, вам всем прохлады и... Саня написал, на рабочем месте находится, да. Вам всем прохлады, да, и только хорошего настроения. Давайте вместе с нами продолжать этот день. Мы желаем вам, безусловно, всем приятного аппетита. Всем тем, у кого сейчас обеденный перерыв. Да, ну и музыка, самая лучшая музыка, далее только для вас.
1: Наши песни. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Продолжается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Вместе с вами наше путешествие под ваши самые теплые слова и слова признательности в этот момент. Поздравляем Диану Евгеньевну с днем рождения. Ей сегодня 24 года. Здоровья и красоты. Это было от Людмилы. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте привет моей маме Кире от ее сына Марка. У нее заканчивается отпуск, и она грустит. Пожелайте, чтобы на работе было все хорошо. Марк молодец, маму поддерживает. Ну, мама Кира, ну все будет хорошо на той работе. Ну, каждый год мы выходим из отпуска, каждый год испытываем одни и те же чувства. Поэтому давайте так, первые денечки, они, безусловно, будут сложными, ну а потом втянетесь, все будет окей. Нашим коллегам привет, Светлане Алексеевне и Ирочке Соколовой. Девочки, работайте помедленнее, мы за вами не успеваем. Это было от Мариши. Так, и еще есть одно сообщение. Поздравляем с днем рождения любимого племянника Александра Грицкевича. Вот. Это было от тети Оли. Ваши сообщения здесь до финала этого часа, до 14.00, озвучиваем в прямом радио Брест-эфире. Поэтому пишите, поздравляйте друг друга, ну или просто передавайте привет. Меня зовут Женя Филинович, скоро услышимся вновь.
1: Радио Брест.

0: Погода. Итак, с немного информации о погоде от Брест-Облгидромет. В ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы. Местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Днем северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 17-20, днем 22. 22-24 в Пинске ночью, 20-22, днем 25-27 градусов. В Бресте этой ночью 18-20, днем 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Еще немного рекламной информации. 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на ВОК самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотограф.

Ваши поздравления, самые теплые слова. Далее в рубрике приветов и поздравлений передаю привет Аленке, которая греет свое великолепное тело на пляже. Желаю каждый день проводить так, как этот. С любовью, подруга Анже. Передать привет моим коллегам Олечке, Оксане и Наталье, а также всем, кто нас узнал. Это было от Валечки. Передаю привет своей подружке Оле. Люблю тебя, моя крошка. Так, и еще есть одно сообщение. Здравствуйте. Передайте привет и поздравления нашей дорогой коллеге Инне. С днем рождения. Пусть жизнь приносит много радостных и незабываемых моментов. Успехов на новом пути. Ваши сообщения и добрые слова сегодня в рамках рубрики «Часа приветов и поздравлений» до 14.00. Есть возможность написать, есть возможность отправить. Не забудьте номер 3992011 Viber, SMS-портал 9900.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня. Еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

Так, ну что, финальная порция ваших приветов, слов, которые вы написали нам на номер Вайбера или на номер СМС-портала. Здравствуйте, Радио Брест. Большой привет своему мужу Грицуку Евгению. Передаю ему привет и пожелание счастья. Со мной это было от Леночки. Передаю привет Сане Киене. Скоро домой. Это было от Лёши. Поздравления нашей дорогой коллеге Ине. Еще разочек озвучим. Да, с днем рождения. Пусть жизнь приносит много радостных, незабываемых мгновений и успехов на новом пути. Это было от Виолетты. Попросила Виолетта прочитать еще разочек, потому что Инна не услышала. Иночка, ну что, вам огромный привет. Передаю привет Натусику, любимому Димке и маме Юле. Это было от Аленочки. Так, еще разочек перепроверим источники получения информации от вас. Если мы что-то вдруг пропустили, сейчас обнаружим это и обязательно прочитаем. Но вроде бы сообщений новых больше нет. Это значит, что работу выполнили и можем смело продолжать. 13 часов 55 минут на наших больших студийных часах. А продолжает город Брест и вся Брестская область изнывать от температурных каких-то рекордов. Да, но по сообщениям синоптиков уже завтра будет гораздо легче. До 25 градусов прогреется воздух, а это значит, что выходные в целом, они тоже пройдут замечательно. Еще больше хорошей музыки с охлаждающим эффектом. Здесь на волнах Радио Брест Джей Ло и Дэвид Гетта. А мы в рамках следующего часа вместе с тобой услышимся вновь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Барановичский район стал третьим на Брещине, которому покорился рубеж в 100 тысяч тонн зерна. Сегодня с этим значимым событием хлеборобов района поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Чествование прошло на одном из полей открытого акционерного общества «Столовище Агро». Глава области передал председателю Барановичского райисполкома Роману Жуку приветственный адрес от имени областного исполнительного комитета со словами благодарности за весомый вклад в житницу первого региона, а также наградил лидеров жатвы. Почетным гостям от тружеников Барановичского района были вручены душистые караваи из хлеба нового урожая. С рабочим визитом Жабинговский район посетили председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства Владимир Федорович и председатель Брестского областного комитета транспорта и коммуникаций Игорь Сильченко. Наряду с рабочими вопросами состоялось поощрение передовиков открытого акционерного общества «Жабинговский» за успехи в уборке урожая 2026 года. Труженикам были вручены денежные сертификаты от Республиканского комитета отраслевого профсоюза.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Столинском районе ребенок провалился в канализационный колодец. Об этом Белта сообщили в Следственном комитете Беларуси. Накануне вечером в рабочем поселке Речица Столинского района родители вместе с двухлетним сыном направлялись в гости. В какой-то момент ребенок отошел от них на несколько метров. Наступил на канализационный люк и провалился вниз. Самостоятельно достать сына родители не смогли и вызвали спасателей. Работники МЧС извлекли мальчика. Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали ушибленную рану головы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок, не вызванных крайней необходимостью в связи с установившейся аномальной жаркой погодой. Водителям необходимо контролировать самочувствие и пить достаточное количество воды. Также стоит проверить состояние автомобиля, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя и кондиционера, быть внимательным на дороге и избегать резких маневров. Ни в коем случае не оставлять в машине детей и животных. Температура в салоне быстро достигает опасных значений. Все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи, принесение службы и обеспечение безопасных условий движения, особенно в местах массового отдыха граждан. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений 3-8 метров в секунду, днем северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление. Ветра 15-20. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 22-27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью 18-20, днем 23-25.

Лена Труденко и Наталья Подольская только что с композицией «Если бы не ты». Но если следовать по смыслу этой песни, то ничего бы не было. Точно так же, как и здесь в Радио Брест эфире. Если бы не вы, наши уважаемые радиослушатели, также ничего бы этого и не было. 14:10, только для вас, для вашего хорошего настроения, ну и для блеска в глазах. Здесь в эфире Радио Бреста хорошая музыка, отличные новости, ну и в целом настроение, его градус пытаемся поддерживать на высоте. Группа «Серебро» продолжит далее с композицией «Кто я для тебя?» Еще одно музыкальное признание в любви для каждого, кто вместе с нами.

Юла на волнах радио Брест, композиция «На расстоянии выстрела». Нужно отметить, что девушка родом из Беларуси, уроженка поселка Красносельский Гродненской области. И вообще по образованию и в прошлой профессии она бухгалтер. И всю свою жизнь мечтала о карьере певицы. Ну а прямо сейчас работает редактором на одном из телеканалов, исполняет поп-музыку и треки в других жанрах, которые регулярно звучат в радиоротациях. Ну а мы продолжаем этот день наполнять музыкой и хорошим настроением. Совсем скоро прогноз погоды на самые ближайшие сутки, поэтому не пропустите. Моя Мишель далее в эфире.

0: Погода.
1: Поговорим о погоде на ближайшие сутки. Информация от Брестоблгидромета. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Ветер ночью переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Днем северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью от 20 до 22 градусов, днем 25-27, в Бресте ночью 18-20, днем 23-25, выше 0.

Виктория Олешко на волнах Радио Брест, композиция «Мне так идет весна». Ну, слушайте, каждому свое, безусловно, и каждому своя погода. Она тоже подходит. Кому-то подходят жаркие дни, кому-то дни попрохладнее. Но нам подходит именно то, что нравится только вам. Я надеюсь, что вам нравится Радио Брест и все, что здесь происходит. 14 часов 41 минута. Можно загадать желание в этот момент. Можно, конечно же, закрыть глаза, но самое главное, ненадолго. И представить то, чего вы так сильно хотите. Келли Кларксон далее в продолжении музыкального эфира для вашего хорошего настроения в этот жаркий день.

Эфир на волнах Радио Брест продолжается. 14 часов и 50 минут. И вместе с вами мы, конечно же, слушаем музыку, получаем огромное удовольствие от того, что происходит вокруг, и наслаждаемся этим летом. Даже если вдруг что-то не получается, поверь, все будет хорошо. Это как слоган, знаете ли, нашей радиостанции, что все обязательно будет, все обязательно произойдет, и самое лучшее оно ожидает нас, безусловно, впереди. Впереди также ожидает нас еще и вечерняя смена, не забывай, 16 до 19:00 вместе с тобой на одной волне целых 3 часа эфирного времени по дороге домой. Ну а уже с 15 до 16 целый музыкальный час. Только музыка и ничего более для твоего хорошего продолжения этого дня. Я прощаюсь с тобой, и все как обычно. Завтра с 12 до 15:00 на одной волне с хорошим настроением будем встречать уже или продолжать твою пятницу. А пускай этот день тебе запомнится только яркими и хорошими событиями, ну и оставайся вместе с нами. Это Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. До завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Не просто выслушать, а действительно услышать каждого. Главный принцип республиканского проекта – пульс страны, факты, тренды, смыслы. В рамках этой масштабной инициативы эксперты, министры и депутаты выезжают в регионы, чтобы вести с людьми честный разговор глаза в глаза. Сегодня площадка проекта развернулась в Бресте. Во Дворце профсоюзов прошла открытая встреча брестчан с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом. Формат максимально живая и открытая дискуссия. Главная цель – напрямую разъяснить ключевые направления госполитики, обсудить перспективы развития регионов и, главное, дать возможность каждому задать свой волнующий вопрос. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложение по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 690-17-17 или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19.
0: Новости.
2: К другим событиям. Брестские таможенники выявили попытку уклонения от уплаты таможенных платежей в пункте оформления Брест-СЭС. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Государственный таможенный комитет. Из Польши прибыл для оформления грузовик ДАФ. Перевозчик предоставил документы на части фильтрационно-сушильной установки для производства натурального подстилочного материала. При досмотре грузовика таможенники выяснили, что помимо заявленной установки в нем находилось еще 125 единиц комплектующих к установке стоимостью 730 тысяч рублей. Сумма платежей, которую хотел сэкономить перевозчик при незаконном ввозе товара, составила более 130 тысяч рублей. Брестской таможне начат административный процесс. С учетом динамики совершения ДТП с участием мотоциклистов, госавтоинспекция продолжает активное проведение мероприятий по обеспечению дорожной безопасности и надзору за соблюдением действующих правил. В период с 6 по 16 августа в стране проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». К мероприятию привлечено максимальное количество мотопатрулей. Для выявления грубых нарушений со стороны водителей мототранспорта используются беспилотные летательные аппараты. Возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий и похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений 3-8 метров в секунду, днем северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление. Усиление ветра 15-20. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 22-27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью 18-20, днем 23-25.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, в студии Юля Майская. Я приветствую абсолютно всех, без исключения, кто вместе с нами продолжает этот день. Ну а мы продолжаем цикл программ. В годы Великой Отечественной войны в Бресте и его окрестностях жили дети и подростки, которые стали настоящими героями, наравне со взрослыми, сражаясь с врагом. Их подвиги стали частью истории обороны Брестской крепости и борьбы с оккупацией. Сегодня поговорим о них. Гость программы Анна Владимировна Лысенкова, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Анна Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли возможность прийти сегодня к нам на программу и поговорить в рамках текущих летних мирных каникулах о тех детях, которым выпала доля жить в те страшные военные годы. 22 июня 1941 года стало черным днем для всей советской страны, но для Брестской крепости, принявшей на себя первый удар, это был еще и день, когда мирное детство тысяч ребят оборвалось на вздохе. Как получилось, что в цитадели, где шли ожесточенные бои, оказалось так много детей?
2: Брестская крепость накануне войны действительно представляла собой, по сути, такой большой военный городок. На четырех островах Брестской крепости были расквартированы разные части 4-й армии Западного особого военного округа. То есть на территории крепости располагались бойцы, которые несли регулярную службу, и, конечно же, командиры. А вместе с командирами приехали и, соответственно, семьи командного состава. Их было около 300. И они расположились на всех четырех островах Брестской крепости. Даже вот в 25 метрах от границы на западном острове крепости тоже жили вот семьи командного состава. И 7,5-8 тысяч от тех, кто располагались в крепости, это военные, а 600-700 человек – это члены семей командного состава. И поскольку крепость была устаревшим военным объектом, оборона в случае войны не была предусмотрена. По плану и гарнизон, все подразделения практически и, конечно же, семьи командного состава должны были быть эвакуированы за пределы крепости. Но, как всем нам известно, война началась внезапно, в 4 часа 15 минут на спящий гарнизон Брестской крепости обрушился мощнейший артиллерийский обстрел. Конечно, под обстрелом гарнизон начал действовать по инструкции, то есть выходить за пределы крепости, но к 9 утра кольцо окружения сомкнулось. И к этому времени удалось выйти примерно половине, а около 3-4 тысяч человек остались в осажденной крепости. Это, конечно, были не только военные гарнизоны, это были и также женщины и дети.
1: В основном молодые были семьи, да, вот муж, жена, маленькие дети, ведь действительно 22 июня застало врасплох не только взрослых бойцов, но и малышей, которые не понимали вообще, что происходит. Скажите, Анна Владимировна, с какими трудностями столкнулись эти дети в первые часы и дни обороны, ведь в крепости не было ни бомбоубежищ, да, приспособленных для гражданских, ни запасов воды, еды, нам это фактически известно.
2: Да, действительно, поскольку объект не был предназначен для обороны, поэтому и укрепления, где люди могли бы укрыться, тоже не было. Да? То есть по большей части это казармы, складские помещения и, конечно, жилые дома, где, вот, например, на Северном острове был целый район жилых домов, где проживало почти 200 семей командного состава. И, конечно, основная сложность – это жуткая жара, которая мучила с первых мгновений обороны. Погода по-летнему была жаркая, водопровод был уничтожен, и все запасы воды истощились крайне быстро. Артиллерийский обстрел, который обрушился на острова крепости, вызвал мощные пожары, горели жилые дома, казармы, складские помещения, где было топливо, где были запасы боеприпасов. Все это взрывалось и по несколько суток, не прекращая, горело. И, конечно, женщины и дети, находясь в укрытиях, страдали от жары и от смога, да, от пожаров, который еще больше осложнял их положение. Конечно, бойцы пытались им помочь, делали вылазки к рекам, к обводным каналам, которые окружали все острова крепости. Но, к сожалению, чаще всего эти вылазки заканчивались заканчивались неудачей, поскольку немцы довольно быстро поняли, что гарнизон не собирается сдаваться, оказывают бойцу упорное сопротивление, и одним из методов подавления вот этого боевого духа, это, конечно же, осложнение именно физического положения людей, то есть не дать им возможности достать еду, воду. И бойцы, конечно, ползком пытались вот к воде добраться. Немцы освещали ночью берега, днем простреливали постоянно из пулеметов, и большая часть вот бойцов, которые делали вылазки за водой, к сожалению, погибали. А те драгоценные капли воды, которые они доставали, конечно, в первую очередь они отдавали женщинам, детям и раненым бойцам.
1: Из истории и архивных воспоминаний, которыми мы в том числе обладаем, нам достоверно известно, что немцы никоим образом не рассчитали на русский дух. На дух советского солдата, советского человека, который несгибаем был даже под тем, что жажда мучила до смерти. А вот кем были эти ребята? О каких именах мы будем говорить в следующем выходе? Те дети, те подростки, которые стали, да, символом несгибаемости и примером для многих взрослых командиров и защитников Брестской крепости, мы поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Сегодня мы говорим о тех маленьких детях, да и чуть постарше, которые стали настоящими героями наравне со взрослыми, сражаясь с врагом, когда 22 июня ранним утром на нашу землю ступила нога немца. Гость программы сегодня Анна Владимировна Лысенкова, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». И мы продолжаем нашу беседу. Анна Владимировна, в истории Брестской крепости есть такие имена, как Петя Клыпа, Коля Новиков, Валя Зенкина и многие дети, обучаясь в современных школах, знают эти имена не понаслышке, а, возможно, и не раз готовили о них доклады. Эти ребята, те, которые сверстники сегодня наших современных детей, стали символом несгибаемости. Чем же занимались эти подростки в те страшные дни? Чем они могли помочь взрослым бойцам тогда?
2: Как ни странно, эти молодые ребята действительно стали такой опорой для военнослужащих, потому что, наверное, в силу своего такого юного возраста они сохраняли все равно какую-то вот бодрость духа, вот надежду. То есть они были уверены в победе в своей стране, в людях, и действительно вот это отношение их к ситуации, которая не в панике они оказались, а действительно были готовы наравне, вот плечом к плечу стоять со взрослыми, это, конечно, было для военнослужащих, для тех, кто находился в этих тяжелых условиях, действительно было настоящей поддержкой. И, конечно же, это было не только вот словом поддержка, это было и делом. То есть наши воспитанники музыкантских взводов, это ребята 14-16 лет, чаще всего ребята с трудной судьбой, потому что в музыкантский взвод набирались чаще всего дети из неполных семей, дети-сироты, и вот в условиях военного гарнизона они проходили строевую подготовку, учились стрелять, и, конечно, тот же Петя Клыпа, известно, что он с винтовкой в руках, да, был в бою, и, конечно, помощь раненым – это одна из тех тем, которые мы всегда вот во время экскурсии, особенно нашим юным посетителям, рассказываем, что как бы ни была страшна война, но ребята очень чутко относились к раненым и, конечно, и ухаживали за ними, и, казалось бы, медикаменты практически нет, да, и они вот тоже, не боясь, под пулями делали вылазки и приносили все самое необходимое для тех, вот кого уже настигла вражеская пуля.
1: А давайте вот более подробно, может быть, вспомним из истории эти самые настоящие зарисовки, как дети помогали бойцам. Известно, что существовал негласный батальон отважных из таких мальчишек и девчонок, о которых вы сейчас рассказали. Насколько важна была помощь детей, у которых закончилось детство, для гарнизона, особенно учитывая, что силы были неравны?
2: Конечно, помощь была очень важна. И, например, те же вылазки к воде. Ребята были невысокого роста, довольно худенькие. Их было сложнее немцам заметить. Поэтому, как вот сам Петр Клыпа потом писал в воспоминаниях, котелок он просто зажимал в зубах и ползком выбирался из казармы, полз по берегу, и все-таки вот он небольшого роста, худенький, незаметно добирался вот непосредственно за водой. И также этот наполненный котелок обратно в зубах доносил до подвалов казармы.
1: Анна Владимировна, а расскажите подробнее о судьбе Пети Клыпа. Он, кажется, самый известный из юных героев. Как сложилась его жизнь после войны?
2: Непосредственно в крепости он был пленен в конце июня, как и многие другие мальчишки из музыкантского взвода. И известен такой вот эпизод, что когда немцы их пленили, он отказывался, да, тоже сдаваться. Такой был очень, очень смелый мальчишка, и даже одному из немцев, который его пытался вот в колонну военнопленных забрать, он погрозил кулаком. Немец стал его избивать, да, вот взрослый военнослужащий за него заступился, и вот эти избиения закончились. То есть даже несмотря на то, что все, ты уже в плену, по сути, да, но вот он продолжал отношение свое высказывать, не боясь абсолютно взрослого вооруженного солдата, противника. И находясь в плену, тоже благодаря какой-то своей хитрости, смекалке и вот небольшому знанию немецкого языка, он помог ребятам из немецкого плена выбраться. На 10-й день пребывания в плену они заметили, что на участке сменился немецкий надзиратель, а Петя первым обратил на это внимание. Он подошел к этому надзирателю и вот, поскольку немножко знал немецкий язык, попытался ему объяснить, что отношения к боям они не имеют, что они местные мальчики из деревни и попали в плен случайно, угостив военнопленных хлебом. И вот этот немецкий надзиратель им то ли поверил, то ли мальчишек пожалел и решил их отпустить. И вот таким вот образом из плена они сумели выбраться и годы оккупации пережили в одной из деревень Брестского района.
3: Это невероятная история о находчивости, о смелости, когда, рискуя жизнью, подходя к военному немцу, взрослому мужчине, у которого в руках то самое, в общем-то, оружие. Это то, когда мы говорим, и даже на уроках истории детям современным рассказывают о действительно смелости, говоря о таких примерах, которых мы сейчас рассказали нашим радиослушателям. Мы прервемся на прогноз погоды и вернемся в студию совсем скоро.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений 3-8 метров в секунду, днем северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление. Усиление ветра 15-20. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 22-27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью 18-20, днем 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны –

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Всем, кто вместе с нами проводит этот день, и всем, кто присоединился только что, здравствуйте. Меня зовут Юля Майская, а гость программы сегодня Анна Владимировна Лысенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Сегодня мы говорим о детях-героях, о их подвигах во время Великой Отечественной войны наравне с защитниками Брестской крепости и взрослыми бойцами. Анна Владимировна, с начала войны героически проявляли себя не только мальчишки, детство которых закончилось в последний мирный день, но и девчонки тоже, которые перестали играть в куклы. Дочери старшины музыкального взвода 333-го инженерного полка Ивана Зенькина Валентине в мае 1941 исполнилось, ведь, если я не ошибаюсь, 14 лет. Какими подвигами эта юная девочка вошла в нашу историю?
2: Ну да, тоже удивительная история, как вот юная абсолютно девушка 14 лет, опять-таки известная история, бросилась спасать военнослужащего, которого немцы пленили. Вот она была в этой группе плененных, военнослужащие. И у военнослужащего были очень темные волосы, кучерявые, и немцы сразу восприняли его как еврея по национальности. И, естественно, отношение к евреям у фашистов было определенным, и она понимала, что раз его начали уводить в сторону, какая судьба его ожидает. Она бросилась, начала кричать, что это грузин, что не нужно его трогать. И вот эти вопли и крики, вот такие истошные, остановили немцев. Они не ожидали, что вот юная девочка будет спасать взрослого мужчину, которого вряд ли она на самом деле знала. И действительно, этого человека не расстреляли. И также известно, что, находясь вот в подвалах казармы 333-го стрелкового полка, она вместе с другими женщинами, детьми набивала пулеметные ленты. Это была очень крайне важная задача, поскольку пулеметы, как и винтовки Мосина, составляли вот основу обороны, это основное оружие. Если нет, да, вот пулемет не заправлена лента, все, бой невозможен. И это нужно было делать быстро, четко, подносить эту тяжелую пулеметную ленту, чтобы боец успевал ее заправить и продолжать, да, непосредственно стрелять по противнику. Также она в воспоминаниях писала, что, конечно, уход за ранеными осуществлялся ей в том числе, и действительно, жара была ужасной, и один из раненых военнослужащих, его фамилия Туманов, у него было ранено плечо, конечно, он испытывал сильную боль, большая была кровопотеря, было очень жарко, и он вот просил Валю, которая сидела рядом, вот, ну, как-то вот облегчить его страдания. И, конечно, ну, вот помочь ему, да, она не могла в той мере, которую он рассчитывал. У нее с собой был небольшой платочек, воды нет, и она решила просто вот найти место, где стена подвала влажная, холодная, вот сырая, и этот платочек она вот прикладывала, ну, наверное, несколько часов, может быть, даже всю ночь, пока вот ему не стало легче. То есть она охлаждала этот платочек, стоя у стены, возвращалась к Туманову, наложила на лоб, и так бесконечное количество раз.
1: Это все мы говорим о девочке, которой на момент начала войны исполнилось всего 14 лет. О духе, о силе, о бесстрашии и о поступках. Анна Владимировна, вы работаете в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» ведь много лет. Как сегодня, спустя 85 лет после начала войны, удается находить отклик в сердцах молодежи, той самой, которой сегодня, мирным летом 2026 года, 14 лет, 15-16 лет, которым порой трудно понять ужасы того военного времени?
2: Конечно, работая с ребятами, мы стараемся на их уровне преподносить эту сложную информацию, поскольку военная терминология и вообще разговор о войне – это сложная задача, даже со взрослыми людьми не всегда удается, да, вот легко объяснить многие важные события. И первое, что мы делаем, наверное, на экскурсионном маршруте, мы, конечно, обращаем внимание на фотографии, фотографии именно вот воспитанников музыкантского взвода, на фотографии семей, для того, чтобы ребята действительно понимали, что герои войны, это, конечно, не герои вот фильмов, которые они смотрят на экране, это реальные люди, реальные жизни, реальные истории. Это такие же люди, как и они, просто которые жили 85 лет назад. И, конечно, подходя к фотографиям, первое, вот что я делаю, да, вот с детской экскурсионной группой, я предлагаю ребятам взглянуть на годы жизни, посчитать, сколько вот этому человеку на фотографии лет. И когда они понимают, что ему 12, 13, 14 лет, сразу они начинают переглядываться и понимают, ну это же вот такие же ребята, как и мы. И дальше идет рассказ. И вот тогда он как-то более цепляет их. Они понимают, что действительно вот в своем возрасте эти ребята пережили то, чего, слава богу, нашим ребятам сейчас не дано, но они вот сумели выдержать такие тяжелые испытания в свои вот очень юные годы.
1: А ведь одна, наверное, из самых важных задач – донести до подрастающего поколения, что наша Брестская крепость – это не просто музей. Это ведь не просто музей, а это живой памятник, где до сих пор находят останки защитников, в том числе, возможно, и тех самых юных героев, о которых мы говорим сегодня с вами, спустя почти век. Как вы считаете, Анна Владимировна, а вот почему для нашей страны так важно не просто помнить, а вести эту кропотливую исследовательскую работу, которой занимаетесь сегодня вы и ваши коллеги?
2: Ну, конечно, эта работа, безусловно, важна, она должна вестись и продолжаться и далее, поскольку, конечно, важно устанавливать имена героев, которые отдали жизни за нашу страну, за наше мирное небо в те далекие горячие дни 41-го года. И сейчас наш музей, наш мемориальный комплекс ни на день не останавливает свою исследовательскую работу, и вот в этом году на плитах мемориального комплекса появилась новая фамилия Мамкин Григорий Филатович. Это боец 98-го отдельного противотанкового арт-дивизиона. И его участие в обороне крепости удалось подтвердить в том числе и благодаря его родственникам. То есть, несмотря на то, что прошли уже многие десятилетия, дети, внуки, правнуки обращаются к нам, пытаются установить судьбу своих родственников. И внучка вот Григория Филатовича Мамкина обратилась к нам с просьбой увековечить его память, предоставила архивную справку. В архивах мемориала бойцы вспоминали вот подвиг бойца Мамкина, но по-разному запомнили его фамилию. Да, Мамкин, Мамочкин, и не удавалось вот доказать, что это один и тот же человек. И вот эта архивная справка, которую предоставила внучка, дала нам основание утверждать, что все люди вспоминали одного и того же человека, один и тот же подвиг. Он погиб 22 июня на Северном острове у порохового погреба. И вот благодаря вот этому обращению и исследовательской работе имя Мамкина Григория Филатовича спустя 85 лет в мае этого года было увековечено на плитах нашего мемориального комплекса.
1: Благодаря работе сотрудников музея мемориального комплекса «Брестская крепость Герой», благодаря предкам героев и защитников Брестской крепости, сегодня мы имеем возможность называть те фамилии, которые действительно удостоены в 2026 году нашего внимания, а самое главное, нашей памяти, а еще вписание этих героических людей, их фамилия в историю нашей страны. Мы вернемся в студию совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: вспомнить.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Мы подходим к логическому завершению нашей программы сегодня. И напомню, Анна Владимировна здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». Находится напротив меня Анна Владимировна Лосенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герои». Сегодня мы говорим о детях-героях, о их подвигах во время Великой Отечественной войны. Анна Владимировна, сегодня продолжается масштабная реконструкция мемориального комплекса. После ее завершения для посетителей откроются новые зоны мемориала. Мы этого, по крайней мере, очень ждем. Как вы считаете, откроют ли нам эти обновленные объекты новые имена и страницы героической обороны, в том числе о детях-героях?
3: Ну, уже вот 22 июня в этом году для широкого круга наших посетителей была открыта северо-западная часть оборонительной казармы «Цитадели». Конечно, она еще будет дополняться, то есть планируется и казематы задействовать под музейные комплексы. Уже сейчас там существует мемориальная зона «Скорбь», где можно увидеть имена защитников крепости, которые погибли в немецком плену. Это большая часть, конечно, истории, в том числе обороны крепости. И, конечно, мы рассчитываем, что изучение новых участков непосредственно территории крепости даст нам возможность получать новую информацию и ее, конечно же, тоже и с этой информацией знакомить наших посетителей.
2: Завершая наш разговор сегодня, что бы вы хотели сказать современным мальчишкам и девчонкам? Мы сегодня в разговоре вспоминали не раз Бреста и всей Беларуси, ведь оба детей войны — это самый страшный урок, который они нам оставили.
3: Мы, конечно, очень много работаем с воспоминаниями наших защитников крепости. Научные сотрудники многих поколений вели с ними переписку. И вот буквально каждое письмо, которое они писали в наш музей, они заканчивали таким вот одной и той же фразой, можно сказать. Чтобы не было войны. Чтобы наши дети, внуки, правнуки не пережили то, что довелось нам. Это главное, наверное, достижение поколения 40-х, которые они нам оставили, да, мирную жизнь. И, конечно, их главный посыл – это сохранение памяти о событиях войны, о подвиге героев и, конечно, сохранение мира, который достался такой высокой ценой.
2: Спасибо вам сегодня за возможность того, чтобы это интервью, которое состоялось здесь, в прямом эфире «Радио Брест», услышали люди, радиослушатели, вспомнили, а значит, не забыли, а значит, передали следующим поколениям свои воспоминания, кто-то очерки, кто-то рассказы. И, возможно, наш рассказ сегодня о маленьких героях защитников Брестской крепости действительно станет основой для рассказа подростков между собой и история новой жизни кого-либо. А может быть, своей программой сегодня мы сподвигли на то, чтобы в следующем году кто-то выбрал для поступления именно исторический факультет. Напомню, что гостем программы сегодня была Анна Владимировна Лосенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герои». Еще раз благодарю вам.
3: Спасибо за приглашение.
2: И спасибо вам за то, что интервью сегодня состоялось, ведь мы говорим для того, чтобы помнить и не забыть. Слушайте программу каждый четверг в прямом эфире с 15 до 16.00. Меня зовут Юля Майская. Услышимся в эфирах.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. О том, какую поддержку оказывают профсоюзы работникам, трудящимся в жару под открытым небом, корреспонденту Белта рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Как и во время предыдущего периода высоких температур, профсоюзные организации принимают комплексные меры поддержки, закупают питьевую воду, совместно с нанимателями корректируют графики работы, перенося смены на менее жаркое время для отдельных категорий трудящихся. Питьевую воду прямо на рабочие места доставляют дворникам, рабочим зеленого строительства, водителям коммунальной техники, кровельщикам и другим специалистам во всех регионах страны. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сегодня работает в Барановичском районе. Глава области прямо в поле чествовал аграриев. Напомню, Барановичский район стал третьим в области, где намолотили 100 тысяч тонн зерна. В эти минуты в Барановичах проходит большое совещание при участии помощника президента, инспектора по Брестской области Александра Ломского. Присутствуют все председатели райисполкомов области. Обсуждают подготовку и структуру посевных площадей 2027 года и готовность хозяйств региона к зимовке 2026-27. Вопрос эффективности животноводческой отрасли находится на особом личном контроле руководства области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичах на озере работники освода спасли мужчину. Накануне вечером на озере Жлобинское в Барановичах спасатели обратили внимание на мужчину 82-го года рождения, который плавал в месте, где это категорически запрещено. Работники освода незамедлительно проинформировали его о запрете, но мужчина проигнорировал предупреждение и высказал намерение утопиться, после чего нырнул под воду. Спасатели, используя весельную лодку, извлекли тонущего из воды 80 метрах от берега. Пострадавший был осмотрен на месте. Медицинская помощь ему не понадобилась. Предприятие «Коммунальник» перешло на круглосуточный режим работы. Специалисты без перерыва спасают Брест от перегрева, обильно поливают деревья, кустарники и клумбы по всему городу, освежают и остужают водой раскаленный асфальт на главных улицах. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: по дороге домой.
1: Вот так вот, бодренько шагая по предпятнице, не забывайте, друзья мои, одно единственное правило, которое работает во всех случаях жизни. Это, утирая нос недоброжелателям благодаря вашей приятной улыбке, которая, кстати говоря, по мнению психологов, имеет абсолютно обезоруживающие свойства. Даже если устали, даже если где-то лень-матушка, не хочется и все, то топайте ногой и капризничайте, поверьте мне. Легкая, заслуженная улыбка в конце этого четверга все-таки сделай свою особую магию. Ну и помните, друзья мои, одно единственное. Это мы. Это приятная музыка, это хорошая компания, это лучшие коллеги, по которым, честно говоря, я уже успел соскучиться. Огромнейший привет тебе, Алексей Лихович, за которого я сегодня, да, за бабушку, собственно говоря. Да, как говорилось в одном небезызвестном советском фильме, собственно, с 16 до 19.00 ваша компания Влад Романенко обязательно расскажет много всего интересного. Прогуляемся с вами по лайфхакам, которые помогут вам и на дороге, в том числе, благодаря нашим активным сообщениям и обратной связи. Надеюсь, дорожного внештатного корреспондента, да и, в принципе, любого проезжающего, друзья мои, на студийный Viber, плюс 375 код 33, я напомню, 3992011. Это вроде как правильные цифры, мы все-таки узнаем о ситуации на дорогах. Ну а теперь пристегнитесь, если есть время. Понятное дело, что с 17.00 мы даем всеобщий звонок, значит, собрать свои рабочие ранцы и отправить в сторону любимого дома, где вас ждут близкие и родные. Но пока на часах 16.08 мы все-таки будем подбадривать вас приятными и, конечно же, популярными композициями.
0: По дороге домой.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, традиционно в рубрике «Водительский комитет» мы рассмотрим несколько советов водителям на скоростном шоссе. По мнению большинства, водители управления автомобильным транспортом за городом существенно безопаснее и легче, нежели езда в пределах города. Именно из-за этого новички в этом деле предпочитают приобретать водительские навыки за чертой города. При долговременной езде на высокой скорости по загородным трассам у водителя нередко появляется чувство монотонности. Это очень опасное чувство, так как влечет за собой значительное понижение концентрации и сосредоточенности. В худшем случае водитель впадает в состоянии сна с открытыми глазами. В таком состоянии кажется, что водитель управляет транспортным средством, но на самом деле он почти не воспринимает то, что творится вокруг, и в случае чрезвычайной ситуации не сможет принять срочные и правильные решения. Это состояние идентично редкому явлению, как засыпание за рулем, но такое состояние опасно тем, что вы даже и не заметите, как оно наступило. Сон с открытыми глазами почти не контролируется, так как ваш мозг постепенно начинает погружаться в сон. Водители, как только вы чувствуете, что входите в состояние, остановитесь и сделайте передышку. Нечему подвергать риску жизнь свою и окружающих. Помните, любой установленный у обочины транспорт несет высокий уровень риска. Например, из стоящей у обочины маршрутки может выйти на дорогу пешеход. Следует обратить пристальное внимание на промежуток между дорогой и днищем машины. Там можно увидеть ноги пешехода или его тень, что послужит сигналом для быстрых решений. Также стоит ждать неприятностей от самих пешеходов, так как зачастую именно они становятся виновниками дорожно-транспортных проблем. Нередко пешеходы, идя по краю тротуара, спотыкаются и падают на проезжую часть. Но стоит опасаться не этого. Нужно помнить, пешеход в любой момент может начать пересекать проезжую часть. Также следует учесть, что у пешехода может быть плохое зрение или слух. Соблюдая все эти дельные советы, я надеюсь, что ваша дорога станет безопаснее и комфортнее. Оставайтесь с нами.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.

0: радио Брест.
1: Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий. Ожидается похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду, днем северо-западный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем 22-27. В Барановичах ночью плюс 17-20, днем 22-24 со знаком плюс. В Пинске ночью плюс 20-22, днем 25-27 выше 0. В Бресте ночью от 18 до 20, днем 23-25 с плюсом.
1: Реклама.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь.

можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Дорожный корреспондент.
1: Вот так, благодаря рубрике «Дорожный корреспондент» мы готовы рассказывать и делиться только самой свежей информацией на дорогах нашего города, не без помощи наших дорожных корреспондентов. Итак, Сергей, автокомплекс также оставил свое послание на студийном вайбере. Будь внимательны, в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей и благоустройства улиц Ковельская на остановочном пункте общественного транспорта Ковельская, нечетная сторона, с 8 утра до 6 августа до 18.00 до 24 августа посадка-высадка пассажиров на общественном транспорте будет осуществляться на временном оборудованном остановочном пункте по ходу движения напротив Беларусь-Беларусь-Нефти. Вот такая вот информация, друзья мои. Ну и еще во внимание следующее. Брест дивизии, авария в правой полосе без ГАИ, без госавтоинспекции. Ну, пока ожидаем. На сегодня день информация свежая. Я так полагаю, что еще будет поступать какая-то актуальная информация. Так что, друзья, студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 33-39-00-11. Ну и напоминаю, что ремонт дороги и нанесение разметок ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом Радио Брест может стать абсолютно каждый. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути. Ну и, конечно, оставайтесь с нами.
0: Дорожный корреспондент.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 16:51 в стране. Вроде самое точное время. Чуть меньше 10 минут остается, друзья мои. Вот когда вы сделаете первые шаги навстречу свежему, да, пускай слегка спертому горячему воздуху, но, знаете, за неимением сделать какой-то правильный выбор либо остаться на работе и еще поработать энное количество часов, уж лучше выйти, пробежаться до ближайшего магазина, купить себе хорошую пачку мороженого. Быть может, какой-то прохладительный напиток взять с собой в дорогу, поделиться с коллегой, если уже вдруг решили разделить с ним вот одну такую вот дорогу по пути в сторону чего-то интересного. Да, я не обязательно говорю, что нужно здесь и сейчас ехать в сторону дома. Быть может, у вас есть какие-то классные планы, которыми и вы захотите поделиться вместе с нами, а мы с огромным удовольствием озвучим благодаря обратной связи. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375, код 33-399-2011. Ну и парочку лайфхаков тоже не помешает услышать именно от вас, как и каким методом, да и способом вы справляетесь вот такой вот погодой, вот такой вот жару. Что вам помогает и действительно ли можно этим делиться, скажем так? А вдруг вот вы действительно такой вот индивидуальный человек, и для вас жара — это спасение, в отличие от прохладной погоды. Бывают и такие случаи. В общем, друзья, все ваше мнение, оно важно безусловно, так что пишите, будем рады каждому сообщению. Ну а пока плавненько переходим в следующий час, ну а на очереди композиции от Федука.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Около полутора часов длилась оживленная беседа председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта с жителями Бреста. Спикеру задали больше десятка вопросов, передает Белта. В зале Дворца культуры профсоюзов собрались около 500 человек – молодежь, родители, представители старшего поколения. Эксперт рассказал о том, как складываются отношения Беларуси с ЕС, что его политики оказывают давление на нашу страну для достижения собственных интересов. При этом в западной прессе нередко искажают факты о Беларуси, рассказывая небылицы. Особенно активно во время диалога брещане обсуждали вопросы, которые касаются жизни внутри страны. В частности, с оживлением зал воспринял вопрос о конкуренции блогинга и СМИ. По словам Ивана Эйсмонта, сейчас эти сферы не всегда можно различить, они дополняют друг друга. Жители Бреста остались довольны встречей. 10 августа Белорусский республиканский союз молодежи даст старт традиционной республиканской благотворительной инициативе «В школу с добрым сердцем». Цель проекта – оказание адресной социальной поддержки нуждающимся семьям. Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович рассказала, что в рамках инициативы волонтеры занимаются сбором канцелярских и спортивных принадлежностей и других необходимых в школе вещей. На предприятиях и в самих территориальных комитетах БРСМ устанавливаются тематические коробки, в которые каждый желающий может положить ручку, пенал, тетради или другой любой предмет, который посчитает нужным и важным для школьника. Сбор организуется и в торговых центрах, на школьных ярмарках и базарах. Сбор канцтоваров и других принадлежностей продлится до 10 сентября.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 7 по 9 августа часть лесной зоны вдоль городского пляжа «Красный двор» будет закрыта для свободного отдыха. Здесь развернется масштабный городской туристический слет предприятий «Бреста Здоровье-2026». Все поляны, локации и места под палатки уже строго распределены между командами участников. В Брестском горисполкоме просят не занимать данную территорию в эти дни. Свободных мест для размещения там нет. Информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.bay. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий – похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем!

0: по дороге домой.
1: Ну вот и дождались, друзья мои, час X, как полагается, пробил, поэтому я готов поздравить всех лично каждого за стойкость, мужество и противостояние этой жаркой погоде, но пока лишь только наполовину. Вот так вот половина вас, друзья мои, остается до сих пор на работе, другая половина еще предстоит сразиться с вот таким вот недругом под названием +37, надеюсь, на столбике, может быть и не показывает, может быть обманывает, но я перепроверю. Верю уж лично на своем смартфоне, так уж и быть, друзья мои, ну, что-то мне подсказывает, что все-таки 35 градусов все мы имеем, да, поэтому каким-то образом придется справляться с этой непогодой, благодаря чему, благодаря каким лайфхакам, секретам, может быть, хитрым или нехитрым уловкам, которыми вы все-таки поделитесь вместе с нами, так сказать, передадим из уст в уста нашей основной части радиослушателей, в общем-то, студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, +375 код 33 99 00 11, но во всем остальном все-таки сделать ту самую невыполнимую миссию выполнимой, добраться до дома, добраться до мест, где вас ждут близкие, родные, любимые люди, или же позволить себе прогуляться. Да, насколько вас хватит, насколько хватит вашей воды, которую вы возьмете обязательно с собой в дорогу, вот тут вопрос со звездочкой. Но если вы по каким-то причинам действительно остановились, если вам, не дай бог, стало плохо и вы почувствовали недомогание, срочно присядьте. Выпейте обильное количество питья, вызовите скорую помощь, друзья мои, потому что это жизнь. Да, тут стоит все-таки быть наиболее внимательным к таким вещам. Но во всем остальном оставаться вместе с нами, слушать только самую любимую и проверенную музыку на волнах радио Брест. Ну и я, ведущий вечернего шоу «По дороге домой», Влад Романенко, обязательно расскажу что-нибудь интересное уже совсем скоро. Но начинаем с приятного. Женский голос Мари Краймбери «Ни с кем не спутаешь». Вот и мы не будем.

0: И шиномонтаж. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Требуются водители международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

Итак, спойлер, самый добрый тренер вновь возвращается на экраны. Традиционный киночетверг я бы хотел посвятить, пожалуй, одной из самых главных семейных и душевных комедий за последние лет пять. И имя ему, друзья мои, Тед Лассо. После трехлетнего перерыва на Apple TV выходит новый сезон успокоительного сериала про будни тренера Добряка. Но времена изменились, а с ним и правила в идиллической Англии Теда Лассо. Теперь это не только мелодраматическая подушка для мужчин, на сцену выходит женская команда британских футбольных фанатов. В том числе, конечно, Джейсон Судейкис, исполнитель главной роли Теда Лассо, пример всем, наверное, впервые примерил образ оптимистичного наставника еще в далеком 2013 году. Тогда на канале NBC Sports вышло юмористическое видео об американском тренере, который не знает правил европейского футбола. И спустя 7 лет из скетча родился сериал «Тед Лассо». Драмеди о команде аутсайдеров и их чудаковатом лидере стало неожиданным подарком для зрителей и своего рода душеспасательным лекарством. Но, как это обычно бывает, успешные сериалы редко торопятся поставить точку. Поэтому ждем продолжения на экранах уже вчера. Да-да, друзья, вы не ослышались. Премьерная серия 4-го сезона можно посмотреть онлайн уже после работы. Так чего же вы ждете, спрашиваю я вас. Ну, как минимум, добраться не в тесноте, да и не в кислородном избытке на любимый диванчик и предаться пора осмотру, вспоминая о нашей, если уж не футбольной, то как минимум радийной команде «Радио Брест».

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду, днем северо-западный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью 18-20, днем 23-25 с плюсом.
1: Реклама.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков складоготовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с Беларусью. Русским колоритом.
3: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. «Воук», 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону

Ну, быть может, со стороны это покажется странным, но я все же попытаюсь предложить вам зайти в ближайшую кофейню и захватить в дорогу какую-нибудь ароматную, только что приготовленную булочку. И, быть может, заветный кусок натолкнет вас на мысль открыть свою личную пекарню. Но все-таки, как бы вы, друзья мои, ни старались, вряд ли вам удастся переплюнуть нашего следующего героя. В общем, в одном из московских, ну тут естественно, а где же ты еще, дворов, парень придумал нишевое кафе на балконе. Действительно, развил эту идею, и теперь пироги в его заведении, в общем, разного рода выпечка, достается с балкона вниз. Ну, при помощи аэростата, то есть тех самых воздушных шаров, которые, видимо, при физическом воздействии сверху вниз доставляют вам, да, все, что вашей душеньке угодно. Действительно, от ароматных и приятных пирогов, маленьких капкейков, пирожных, значит, заварных и так далее, все в том духе. Но не тут-то было, все-таки подсмотрели его коллеги идею по доставке снизу вверх и сверху вниз тех самых выпечек, и, собственно говоря, парень пошел еще выше. Но в каком смысле? Ну, забрался-то практически на крышу и решил сколотить там свою собственную, ну, если не пекарню, то точку по доступу всех этих ароматных выпечек. В общем, друзья мои, если вы все-таки решили повторить такое у нас, как говорится, флаг вам в руки. Главное, не пробуйте это с сыпучими и какими-нибудь напитками, поскольку все это чревато и разнесет по ветру в прямом и переносном смысле.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70%. На ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

0: А это, между прочим, и не сомневался в своей просьбе. Еще тысячу вот подобных мне просьб по смене погоды. Вот, и чтобы, знаешь, не так сильно резко, но и не с ощущением медленно плетущего автобуса. И вот прав по, значит, информации Брест-Облгидромет, воздух завтра по Бресту прогреется до 25 градусов тепла с учетом сегодняшних 35, 7, 39 и т.д. и т.п. Да, друзья, вот по-другому сказать я не могу, потому что язык не поворачивается назвать это комфортной погодой. Мы все-таки в два раза начнем дышать лучше, свободнее. Будет в два раза быстрее наша общая реакция вообще на происходящее вокруг. И, быть может, на этих радостях, друзья мои, вы вспомните, что кого-то сегодня поздравить надо и привет передать, и рассказать, как вы справляетесь с жарой в такую непогоду. Да и вообще, в принципе, напомнить о себе благодаря студийному вайберу. Обратная связь, друзья, есть, она ждет вас. Плюс 375-33-39-920-11. Пишите, с огромным удовольствием передадим, поздравим, пообсуждаем. Да спросим вообще, как ваши дела, как вы перемещаетесь, где находитесь, какими мыслями имеете вообще силу, да, потому что завтра-то, друзья, у нас пятница, а предпятничный день, четверг, он полон сюрпризов. Узнаем, о каких сюрпризах идет речь, друзья, благодаря интересным новостям, которые вы услышите уже совсем скоро в следующем часе. Ну а в остальном, конечно же, комфортного перемещения по городу, ну и только самой любимой и проверенной музыки на волнах Радио Брест.
1: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сегодня работал в Барановичском районе. Глава области прямо в поле чествовал аграриев. Напомню, Барановичский район стал третьим в области, где намолотили 100 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур на данном этапе жатвы в Брестской области в открытом акционерном обществе «Крошин» – более 76 центнеров с гектара. Петр Пархомчик от души поблагодарил аграриев Барановичского района за весомый вклад в общий намолот зерновых и зернобобовых культур в Брестской области, который будет щедрым. Включившись в страду одними из последних, в силу почвенно-климатических условий, местные сельхозпредприятия уверенно нарастили темпы уборки, солидно добавляя с каждым днем. Затем в Барановичах прошло большое совещание при участии помощника президента инспектора по Брестской области Александра Ломского, на котором присутствовали все председатели райисполкомов. Обсудили подготовку и структуру посевных площадей 2027 года и готовность хозяйств региона к зимовке. Вопрос эффективности животноводческой отрасли находится на особом личном контроле руководства области. В Барановичах сегодня с участием главы области Петра Пархомчика и министра архитектуры и строительства Вадима Альшевского прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню строителя. Участники возложили цветы к памятнику воинам и партизанам, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков. Столинский и Жабинковский районы завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Всего в Брестской области осталось убрать 15% площадей. Намолочено 1 200 000 тонн зерна без учета рапса при средней урожайности 40,6 центнера с гектара. Близятся к завершению хозяйства Каменецкого, Ивановского, Брестского, Пружанского и Драгичинского районов. В Брестской области с рекордным намолотом завершили также уборку озимого рапса. Хозяйства области собрали 237 тысяч тонн этой культуры. Урожайность 32,6 центнера с гектара. К результату прошлого года сельхозпредприятия области получили прибавку в 72 тысячи тонн. Самая высокая урожайность в Ляховичском районе. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович удостоен благодарности председателя Совета Республики Натальи Качановой. Высокая оценка получена за активное участие в подготовке и проведении совместного белорусско-российского патриотического проекта «Поезд памяти», который ежегодно объединяет молодежь двух стран в стремлении сохранить историческую правду.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В субботу, 8 августа, заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Александрович Максимчук пообщается с гражданами. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону в Бресте 26 99 26. Делегация Белорусской железной дороги во главе с главным инженером Сергеем Новодворским посетила Брестский научно-технологический парк. Представители БЖД изучили инновационный потенциал региональной площадки, ознакомились с разработками резидентов и наметили точки соприкосновения для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Директор Брестского научно-технологического парка Александр Королюк ознакомил гостей со структурой крупнейшего инновационного хаба области и официального офиса цифровизации региона. Особое внимание делегации привлекли локальные IT-решения и инновационные разработки технопарка. В преддверии нового учебного года единовременную материальную помощь в Брестской области получат порядка 23 тысяч семей, в которых 49 тысяч детей являются школьниками. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защиты Брестского облисполкома Елена Феденко. На эти цели выделено из бюджета 8 800 000 рублей. Помимо помощи государства, предприятия и организации Брещины в рамках своих коллективных договоров и локальных правовых актов оказывают помощь своим сотрудникам, у которых есть дети-школьники. С учетом динамики совершения ДТП с участием мотоциклистов, госавтоинспекция продолжает активное проведение мероприятий по обеспечению дорожной безопасности и надзору за соблюдением действующих правил. По 16 августа проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». К мероприятию привлечено максимальное количество мотопатрулей. Для выявления грубых правонарушений со стороны водителей мототранспорта используются БПЛА, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация партнеров и о погоде на Брещине. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Новость, может, этими вам ничего и не подскажет, однако в мою миссию начала нового часа входит музыкальное, так сказать, просвещение и возможность окунуть вас в мир актуальной и свежей музыки на волнах радио Брест. Вот, кстати, исполнитель канадского диджея и продюсера Фрэнк Уокер, а также американская певица Джози Данн с композицией «Can't Take It», которая дословно-то и переводится как, знаете, отражая мысль сотни и сотни наших прекрасных белорусов. А доколе, собственно, невыносимо уже терпеть эту погоду, и хотелось бы поменять пластинку и сделать что-то более комфортное и прекрасное, однако есть такие чудеса у нас в карманах, друзья мои. Но, правда, дожидаться нам осталось всего-то ничего, переждать этот вечер, прекрасную ночь, которая для кого-то станет незабываемой, и я уверен в этом на все 100%, а вот с завтрашнего дня все-таки погода и температура воздуха по Бресту и Брестской области прогреется до 27 градусов, что уже, в принципе, радует. Так что, друзья, ну, доставать, если уже не кофточки, то что-то такое полегче, может быть, даже и с длинным рукавом, да ладно, не замерзнем, действительно. А вот согреваться придется благодаря приятным композициям на волнах радио Брест. 18:15 в стране, всех готов приветствовать на вечернем шоу «По дороге домой» в компании Влада Романенко. Всем здрасте и поехали!
1: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-4545.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни

Фейерверк не отпустят, и телефон не выключат, и всегда будут ждать вашего звонка, друзья мои. Ну, а холодок по телу, скорее всего, приятный, поскольку родители всегда заботятся о детях наших меньших. Всегда, вне зависимости от возраста. Вот действительно, большинство зумеров, как выяснили ученые, и выяснили-то они по статистике, до сих пор обеспечивают родители. Аж 64% поколения частично живут за счет родственников. То есть, чаще всего взрослым детям помогают оплачивать аренду, значит, загибать пальцы, коммуналочку, продукты, страховку и другие повседневные расходы. Но и при этом многие родители признаются, что такая помощь уже начинает заметно быть по их собственному бюджету. Да, действительно, и быть, и бить, и наносить какие-то точные удары по кошельку, друзья мои. Но уважать нужно наших родителей в том числе. Ну и родители, наверное, стоит все-таки как-то сепарировать от своих детей. Не будем лезть в семейно-бытовую философию. Все-таки давайте лучше перейдем к чему-то более приятному. Ну, а все-таки семейные вопросы решаются, как правило, с большим столом и приятной чашечкой чего-то прохладного. Да, действительно, холодного чая сейчас очень даже нам не хватает. Ну, а что же приготовил нам Дава, узнаем прямо сейчас.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий в связи с похолоданием. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем местами грозы. Ветер ночью переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Днем северо-западный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 17-22, днем 22-27 с плюсом. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью плюс 20-22, днем 25-27 выше 0. В Бресте ночью 18-20, днем 23-25 с плюсом.
1: Реклама.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: А быть может, тех самых намеков, о которых говорит Мок, был предостаточно, а реализации еще больше, поэтому вы все-таки по каким-то причинам, ну, не смогли посетить то самое место, которым грызли очень давно. Вот, например, город любви. Хотя, будем с вами откровенны, друзья, мало кто смог взять и вот так вот с... Да с ровного места, где отправиться в Париж. Но нет, не беда. Париж, на самом деле, идет к нам. Достаточно близко, чем сама Франция, но все-таки отъехать стоит на некоторое расстояние от Брест. Ну, я так полагаю, это где-то в России такая вот новость пробежала о том, что девушка абсолютно настоящая, абсолютно живой, с большими такими вот рабочими руками взял, да, смастерил на огороде маленькую копию, значит, Эйфелевой башни для своей дорогой и любимой внучки. Вот это подарок, друзья. Но это все предисловие, в общем-то, далее к новости. Вот он своими руками действительно собрал копию Эйфелевой башни высотой почти 15 метров, и теперь к необычной постройке приезжает посмотреть даже из соседних районов. Ну, конечно, огромнейший респект дедушке и большое спасибо внучке, которая, собственно говоря, изъявила желание не отрываясь от родной, значит, российской земли, увидеть Эйфелеву башню своими собственными глазами. Ну, как-то так вот и получилось очень даже удачно, друзья мои, не отвлечь в жизни. Поэтому, быть может, по фотографиям, быть может, по каким-то видео из Инстаграм или ТикТока, все-таки дедушке удалось воздвинуть вот этот вот рукотворный как раз-таки проект высотой 15 метров для своей дорогой любимой внучки. Ну, что можно сказать? Можно все это дело, конечно, попросить своих ближайших родственников, если они готовы на это пойти, значит, можно рассчитывать на что-то большее. Ну, а на что большее, друзья мои, узнаем, конечно, совсем скоро. Быть может, дом вам не построят, но как минимум согласятся в ближайшие выходные приехать на участок и заняться пылевыми работами. Ну, а далее, как всегда, переходим к не менее ярким и, конечно же, любимым композициям. На очереди трек от Денис Фёрст и Эдварда Мая.

0: Ну а раз сердца бьются в унисон, друзья, то это говорит о том, что мы едины. И, конечно же, наши мысли и наши желания на конец этого четверга, который приближает нас все ближе и ближе к приятному вечеру, все-таки, наверное, закладывает какую-то очень интересную особенность. Это, как правило, провести время с близкими и родными друзьями, посетить множество увлекательных мест, благодаря которым вы насытитесь, наполнитесь на полную катушку и, конечно же, с новыми силами появитесь завтра, в пятницу, на работе. Ну, а там последний рабочий, друзья, и долгожданный уикенд. Поэтому мой вам совет – берите этот последнего месяца лета по максимуму. И пусть у вас обязательно все получится. Вот такие вот простые лайфхаки и совет. Ничего сложного в этом нету. Однако я, Влад Романенко, прощаюсь с вами. До завтра. Услышимся. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника ОСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасович. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника управления Следственного комитета по Гродненской области. В городе спутники Бреста Жабинка появился мурал, посвященный Петру Климуку. На фасаде одного из домов красуются масштабные изображения, посвященные легендарному летчику-космонавту, дважды герою Советского Союза, пишет Жабинка актуально. Петр Климук – уроженец Брестского района. Он стал первым белорусом, совершившим полет в космос. На счету космонавта 3 космических экспедиции на кораблях «Союз» и орбитальных станциях «Салют». Автором работы стала художница Анастасия Кошелюк. Ранее она уже украсила город другим ярким муралом в честь первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сотрудники госавтоинспекции и УВД Брестского облисполкома провели в областном центре профилактическую акцию «Глоток безопасности». Акция направлена на поддержку автомобилистов и призвана напомнить водителям о мерах предосторожности в сложных погодных условиях. На наиболее оживленных улицах Бреста инспекторы ДПС останавливали автомобили, чтобы раздать водителям и их пассажирам бутылки с прохладной водой. Как отметили в УВД, высокие температурные отметки – это серьезное испытание для безопасности на дорогах. В зной у водителей снижается концентрация внимания, замедляется реакция и быстрее наступает утомляемость. И последнее. В Бресте воздух сегодня прогрелся выше 36 градусов. Из-за экстремальной жары, спасая город от перегрева, круглосуточно работают специалисты предприятия «Коммунальник». У нас организован круглосуточный полив растений. Ночью работают 5 машин, днем 8. Еще 2 поливают асфальт, рассказали в «Коммунальнике». Клумбы с цветами обильно поливают ночью, а в светлое время суток настает черед деревьев и кустарников. Каждая машина за смену делает 3-4 рейса, некоторые больше. В такую погоду автомобили «Коммунальника» с полудня до 17 часов освежают и остужают водой раскаленный асфальт. Поливочные машины курсируют по основным магистралям, которые наиболее загружены общественным транспортом. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни, днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: радио.
1: Реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Ты крути, крути, гуся. С Максимом ты крути, крути, гуся.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24. В Пинске ночью 20-22, днем 25-27. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью во многих районах грозы, местами сильные ливни. Днем грозы местами. Ветер ночью переменных направлений 3,8, днем северо-западный 5,10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 17-20, днем 22-24, в Пинске ночью 20-22, днем 25-27, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха

0: Наши песни.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда прилетел?

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.
2: Сердце на куски.

0: Наши песни. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ливней, ветра и резкого изменения погодных условий похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?